Кто не слушает русское радио регулярно, есть мнение, что осень – это то самое время, когда нужно сидеть, накрывшись клетчатым пледом, хлюпать носом, пить чай из большой глиняной кружки, в общем, грустить. И только те, кто вместе с русским радио и со стороны слушателей, и со стороны, так сказать, творческих деятелей, знают, что осень – это время продуктивной деятельности. Владимир Пресняков – один из тех, кто осень использует на полную катушку. 31 октября 2025 года в составе пластинки под названием «Счастливчик» вышла песня «Выше облаков». Одна из моих любимых. Каждый раз прибавляю громкость, потому как невероятно модное звучание и невероятно позитивный посыл. Если слушать, если слышать, если позволить своему сердцу биться в унисон с сердцем любимого человека, тогда точно все получится и будет все хорошо. Примерно так, как у нас здесь, на русском.

Нет таких часиков, которые могут, так сказать, отбить необходимое количество часов и минут, которые Валерия проводит в спортзале. И каждый раз, когда она выкладывает очередное видео из зала, видео своей тренировки, я начинаю чувствовать, что комплексы неполноценности буквально с каждым мгновением растут. Так отчаянно тренироваться, это надо уметь. Вот это стойкость, вот это сила, вот это талант. Так и хочется сказать, талантливый человек талантлив во всем. Ну, не говоря уже о том, что ваша покорная слуга больше 2 минут в планке стоять никак не может. Валерия стоит в планке дольше и гораздо красивее. Мне всегда казалось, что это довольно унизительная штука, потому как стоишь, трясешься, пыль на полу замечаешь. А у Валерии все так эстетично. В общем, мои аплодисменты не только за песни, но и за спорт. Круто!

0: Очаровательная Кэти Топурио, а студио, я искала тебя, ах, какая вещица получилась, действительно золотая эпоха джаза во всей красе. Ну что, дорогие мои, хочется вам пожелать пробовать себя в разных ипостасиях, может быть, именно сегодня вы станете человеком ленивым, ну, для того, чтобы в понедельник вдруг бамс и стать человеком разумным. Суббота и воскресенье тратим исключительно на отдых и на прослушивание любимой музыки здесь, на русском. Ну, а что вы там подразумеваете под отдыхом, это уж вы сами решите. Для кого-то это пару грядок сделать, а для кого-то целый день в шезлонге провести. Пусть погода соответствует настрою и той музыке, которая у нас здесь на русском звучит в режиме 24/7. То есть солнечно, ярко, ново, очень интересно, а главное всем по вкусу. Ёлка, Данка, Ирина Дубцова. В ближайшее время меня зовут Юлия Калинина. До 8 утра вместе с вами.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Почему день?

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое.

что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как

0: русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго утра, даже если уже по московскому времени живете. Я надеюсь, что в этот час настроение ваше не оставляет желать лучшего, даже если вы сейчас позевывая, пока еще держа кружку кофе в руках, идете к автомобилю, дабы добраться до дачного участка совершенно без пробок. Хочется каждому из вас пожелать погоды отличной, настроения солнечного и еще раз напомнить, что здесь на русском есть абсолютно все для того, чтобы выходные провести здорово. Жанна Фриске, Филатов и Кэрос, Корни и Зиверт в ближайшее время будут нам с вами подпевать, ну а я обещаю вам поводы для хорошего настроения подбрасывать. Итак, напомню, что сегодня отмечаем Всемирный день черепахи, поэтому если вы сегодня медленно, лениво, очень уютненько валяетесь под одеялом и вообще думаете, а стоит ли вливаться в эту активную жизнь, да, имеете полное право. Наслаждайтесь каждым мгновением бытия и помните, что выходные, они все-таки для отдыха, а вот в понедельник уже сможете показать миру, насколько вы работоспособны.

Может быть, песня и называется «Эпилог», но, по-моему, это как раз только начало, потому как Настя и Дима Билан так чудесно спелись в хорошем смысле этого слова, что впереди у них наверняка еще не одна совместная работа. Вообще, скажу вам, что предыстория была очень интересная. Примерно 18 апреля в соцсетях артистов начали появляться тизеры, где они рассказывали, обещали, все затаили дыхание, и бамс! Состоялась вот такая премьера. Причем примечательно, что и песня, и клип в один день были представлены на суд публики и, естественно, сорвали овации. Очень круто получилось, я слушал с удовольствием. И более того, это же надо, чтобы с первого раза вот так попасть нота в ноту, душа в душу. Ну что, дорогие мои, я надеюсь, мы с вами тоже душа в душу живем. Вот уже 4 часа. Даже почти 4,5. Еще 4 часа у нас с вами впереди есть для того, чтобы сказать друг другу массу теплых слов, поставить песни хорошие, это я уже про себя. А вы со своей стороны эту музыку слушаете и проводите день с удовольствием. Собственно, все, что от вас требуется. Вика Дайнека у нас с вами впереди, группа «Добро» и еще один блестящий дуэт Григорий Лепс и Ирина Аллегрова.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио.

0: вот на самом деле, когда кто-то, пробегая мимо, спрашивает: «Эхей, как твои дела?» Это не значит, что нужно тут же все рассказывать в подробностях, но да вы сами знаете. А порой достаточно улыбнуться и сказать: «Да, все хорошо», но тот, кто этот вопрос задает, он, безусловно, хотя бы чуть-чуть должен на самом деле интересоваться, а как дела у того человека, которого он увидел только что. Готовы, друзья мои, сквозь время и расстояние каждому из вас протянуть руку помощи, если вдруг, ну, случается всякое. Грустно этим субботним утром. Обещаю оставаться с вами до 8 утра. Не могу не заметить, что Юлия Савичева, которая только что в нашем эфире была, действительно заботится о своих поклонниках. Достаточно посмотреть, как певица выкладывается действительно на 100% на каждом своем выступлении. Это такой огонь, это такой пожар. Девушка просто молодец. Недаром у нее огненный цвет волос, и недаром она поет сердцем. Александр Панайотов, также поющий от души. «Акваланг» подхватывает наш эфир.
1: Мы погружались с ней

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

2009 году в Благовещенске собрался классный коллектив, их было четверо. Они были молоды, прекрасны собой, невероятно талантливы. Единственное, чего не было у группы, это название. Ребята набросали около 50 разных вариантов. И, возможно, если бы солистка Таня не сказала бы, а знаете что, вот у группы Beatles есть песня «Мишель», и почему бы так и не назвать группу? И все сказали, о да, круто, давайте так и назовем. Вот с тех пор и существует группа «Моя Мишель». Только что «Облака» здесь, на русском, и да, я надеюсь, что «Облака» у нас с вами только в эфире так бамс, пронеслись и исчезли. А во всем остальном горизонт абсолютно ясный, солнце светит, и выходные набирают обороты. Леонид Агутин и Владимир Пресняков, «Аэропорт» и хит без срока давности уже через мгновение, впереди Стас Пьеха и Тутси. Меня зовут Юлия Калинина, желаю вам хороших выходных, отдыхайте и наслаждайтесь каждым мгновением.

Когда вышла эта песня группы Тутти, все мы, девчонки, разом перестали хотеть быть похожими на Бритни Спирс и вспомнили о том, что и в родном отечестве, если не пророки, то уж красавицы абсолютно точно есть, и мы тогда стали мечтать. Вот я хочу такие туфли, как у Ирины Ортман, ну и платье вот желательно бы тоже такое. Не говоря уже о том, что в караоке я хочу так же классно спеть эту песню, самый-самый, как это делает группа Тутти. Ну что, приятные воспоминания здесь на русском, обрушиваю совершенно внезапно, потому как это не просто песни, это целые истории, такие пласты нашей поп-культуры. Друзья мои, я надеюсь, у вас также этим утром и воспоминания есть теплые, приятные. Ну и в будущее вы смотрите бодро, весело и с улыбкой. Тем более, что мы здесь на русском даем вам возможность почувствовать, что будущее нашей эстрады в надежных руках. Уже совсем скоро очередная новинка от Ирины Дубцовой, песня «Память». Да, память из памяти – это то, что войдет в историю. А кроме этого, впереди «Руки вверх» Андрей Губин и гости из будущего. Все это для вас. Доброго утра.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Париться жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. И некоторые товарищи находят весьма нетривиальные способы собственную жизнь улучшить, во всяком случае, в материальном плане. Ну и в том смысле, что не скучно живется кладоискателям. День кладоискателя отмечается сегодня, поэтому если вдруг внезапно, надевая очередную куртку, вы бамс и обнаружите там какую-то купюру приятную, знаете, что вы хотя бы отчасти, но причастны к празднику. А еще можно, руководствуясь тем, что сегодня день кладоискателя, всем своим родным, близким, друзьям вручить по лопате и сказать: знаете, мой огород, он не так прост, как может показаться. Вот прямо здесь, на дачном участке, закопан клад моей прапрапрапрапрапрапрабабушки. В общем, я уверена, что после этого дело пойдет гораздо веселей. И все ваши садово-огородные будут проведены здорово, бодро, весело, да что там, на одном дыхании. Здесь, на русском, как всегда, обнаружите самые яркие музыкальные вещицы, и вам для этого не нужно ничего копать. Просто бамс, включили и наслаждайтесь.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, дорогие мои, мы с вами снова вместе, и в ближайшие пару часов именно так и будем существовать. Ну, а по поводу песен, знаете, делаю вам одолжение и не пою, точнее так, пою, но с выключенным микрофоном. Очень не хочется вас с утра как-то травмировать. Все-таки выходные, все заслуживают отдыха. А подпевать любимым артистам здесь на русском никогда не возбраняется. А если ваши близкие говорят: «Эх, эй, дружище, ты сегодня не в голосе, давай-ка как-нибудь потише». Даже не знаю, стоит ли их слушать. Вообще, если душа поет, то не стоит себя сдерживать. Денис Клявер, а студиом, а кроме этого, Владимир Пресняков в ближайшее время на русском. Я, Юлия Калинина, сделаю все возможное, чтобы эти пару часов были для вас максимально музыкальными. Ну и хотя бы отчасти мой голос был голосом вашего отличного настроения. Оставайтесь, просыпайтесь, вдыхайте весну полной грудью вместе с Русским радио.

обычно говорят, легко тому, кто не тащит за собой воз прошлых неприятностей, проблем, комплексов, умеет все это с себя сбросить. Однако, дорогие мои, все это не сегодня, потому как сегодня у нас отмечается праздник существа, которое все свое носит с собой, Всемирный день черепахи. В общем, с одной стороны, довольно удобно. Бамс, и ты дома в любое время дня и ночи, в любом месте планеты. А с одной стороны, я вам рекомендую быть сегодня немножко медленнее, чем обычно, а с другой стороны, нужно все успеть за два этих чудесных выходных дня. И вот здесь понадобится некоторая скорость. В общем, поспешай медленно. А не знаю, как вы с этой задачей справитесь, но если что, я в вас верю. Виртуально похлопала по плечу и, конечно, песню хорошую поставила. А Настя, Рефлекс, Мот и Наталья Подольская в ближайшее время наслаждайтесь, отдыхайте и помните, что в компании любимого русского радио выходные, праздничные и самые обычные серые будние дни всегда проходят замечательно.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Пришла к подруге с бутылкой.

Любовь чистая, искренняя, бесконечная – это явление чрезвычайно редкое. Вот дружеская поддержка – о да, эта штука великая. И встречается, кстати, гораздо чаще. Буквально пару минут назад от одного из моих коллег получил, представьте себе, утрешний субботний подарок. Упаковочку мороженого «Эскимо». Шоколадное. В шоколадной глазури. Это просто праздник какой-то. Дорогие мои, сразу по окончанию рабочей смены непременно с этим мороженым воссоединюсь. Чего и вам, кстати, желаю. Когда себя радовать, как не в выходные. Приятного аппетита, если завтракаете. Ну а если в ближайшее время собираетесь на прогулку отправиться, то тогда дивного променада вам желаю. В столице солнце появилось и, кажется, в ближайшие часы никуда не денется. Надеюсь, осадки действительно обойдут столицу стороной, и в эти выходные сможете отдохнуть как следует с Русским радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью атаковали Кубань. В частности, налет был в Новороссийске. Там загорелась нефтебаза в порту. Огнем оказались охвачены несколько технических и административных зданий, заявили в оперативном штабе. Несколько обломков упали на территории топливного терминала. В городе пострадали два человека. Они находились на улице в момент атаки. Под ударом оказалась и Анапа. Там фрагменты дрона упали на территории частного домовладения. Были повреждены хозяйственные постройки, но никто не пострадал. Банкоматы смогут работать без мобильного интернета. Минцифры и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Технические подробности она не сообщила, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные во время отключения мобильной связи, глава Центробанка не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. В Госдуме предложили выплачивать школьникам с золотой медалью 5000 рублей, а еще выдавать путевку в детский лагерь. Такая мера станет стимулом, даже несмотря на небольшую выплату. Инициатива поощрит школьников за учебу, а не просто зубрежку к ЕГЭ, отметили авторы инициативы. Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет. Это американская Starship, которую разработали для полетов на Луну и Марс. Предполагается, что космический корабль после отделения от носителя и неполного витка вокруг Земли, который продлится 1 час 5 минут, должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Ракета, высота которой более 120 метров, уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых 6 были успешными. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

как известно, рожденный ползать, летать абсолютно точно не будет, но надо ли это? Конечно, взирать на город с высоты птичьего полета – это, безусловно, здорово, но согласитесь, по земле бамс-бамс-бамс и добрался уже из точки А в точку Б. Всемирный день черепахи отмечаем сегодня, а кроме этого – день кладоискателя. Поэтому, если вы, друзья мои, вот так, где-то по земле передвигаясь, вдруг начнете смотреть не только в ширину и вглубь, ну и, может быть, найдете заветный сундучок, знайте, что нынче это неспроста. Но здесь на русском, как всегда, самые яркие, самые невероятные музыкальные сокровища вашему вниманию. Филипп Киркоров уже совсем скоро, потом группа «Тестостерон», Анна Семенович и «Винтаж». Все это для вас. Наслаждайтесь. Хорошего выходного.

самый случай, когда и смотреть, и слушать одинаково приятно. Буквально пару дней назад было крупное светское мероприятие, и Анна Семенович там была одной из самых ярких приглашенных. И да, не могу не отметить, потрясающий, невероятный наряд, в котором Анна была. Ну, в соцсетях, как всегда, подробности обнаружите. Но Анне хочется поаплодировать за безупречное чувство вкуса и стиля. Просто красотка. Не говоря уже о том, что вот эта песня, если станет грустно, она действительно по сердцу пришлась. И я думаю, что каждому из нас с вами именно такая песня необходима, да, в понедельник с утра пораньше. А впрочем, бывает, что и в выходные вдруг бамс, как-то планы не складываются, и настроение не очень, и дождь начинает идти в самый неподходящий момент, а тут Анечка споет, и все, жизнь прекрасна. Винтаж подхватывает музыкальную эстафету, впереди Ваня Дмитриенко и Марфа на русском.

один из безусловных моих фаворитов, точнее фавориток, это «Очаровательная Марфа» и «Белый кролик» только что здесь, на русском. Ведь песня по сути о чем? О том, как ловко мы с вами, девчонки, можем морочить головы нашим очаровательным, прекрасным мужчинам. Ну что, я надеюсь, в эти выходные и кокетство, и флирт, и легкое весеннее романтичное настроение, все это в вашей жизни обязательно будет. Но если вдруг оно где-то в рабочей пятидневке потерялось, срочно ищите, потому что жить без этого решительно невозможно. Просто скучно. Руки вверх, и Артик Асти продолжает этот музыкальный час. Впереди Сергей Лазарев, Иванушки Интернешнл и Мари Краймбрери с новой вещицей «Давай не ждать».

О чем именно будет ваш сегодняшний фильм, это вы решаете, потому как режиссер, конечно, только вы. Ну, а мы здесь на русском, как всегда, обеспечим соответствующие саундтреки. Причем любовные истории могут быть истории приключенческие, под любое ваше настроение, под любой стиль жизни, любимые песни на русском в режиме 24/7. Друзья мои, благодарю вас за дивную ночь, с вами было весело и очень хорошо. Максимально комфортно встретила субботу, пошла отдыхать. Юлия Калинина. Пока.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Москве на Стахановской улице загорелось административно-складское здание. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщили в МЧС. Внутри на момент возгорания находились люди, они успели эвакуироваться самостоятельно, отметили в ведомстве. О пострадавших не сообщается. В МЧС добавили, что горит складируемая продукция, а подробности там не уточнили. Объект расположен в Рязанском районе, внутри находится несколько хозяйственных магазинов, пункты выдачи заказов, склад хранения вещей, химчистка и другие предприятия. Бизнес попросил президента не запрещать продажи вейпов на уровне регионов. Такое обращение составила общественная организация «Опора России» перед вторым чтением законопроекта о лицензировании торговли табаком. Там отмечают, что есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. В одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, а в третьем только из-под полы. По расчетам разных ассоциаций, в России продажи вейпов, айкос и прочих систем нагревания табака находятся в серой зоне на 60 или даже на 90%. В Москве открыли обновленный Ленинградский вокзал. Железнодорожный узел прошел масштабную реконструкцию. Там увеличили площадь для пассажиров и число мест ожидания. Следующим этапом станет модернизация Ярославского вокзала и создание единого пересадочного пространства. По словам мэра столицы, обновление стало частью федерального проекта развития центрального транспортного узла. И о погоде. В эти выходные экстремальная жара уйдет из центральной России, а на следующей неделе под воздействием холодного атмосферного фронта ожидается резкое похолодание. Заметно потеплеет на востоке и юго-востоке страны, в Поволжье и на Урале. В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Республике Коми на завтра синоптики прогнозируют ливни с грозами. В Воронежской области ожидается град. В выходные понедельник ливни затронут Краснодарский и Ставропольский край. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
2: Есть люди, которым идет полнота. Моя полнота стоит. Еще и ест постоянно, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердца, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Самые громкие колонки у людей с самыми отвратительными музыкальными предпочтениями. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Реклама.
1: Белая пятница в Черномор-Авто. Выгода на автомобили Черри до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черномор-Авто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мне сейчас легче прийти в бар и найти там новых друзей, чем собрать старых и пойти с ними.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и вина трех марок. Роспотребнадзор принял такие меры из-за несоответствия обязательным требованиям. Накануне Россельхознадзор ввел ограничение на ввоз цветов из Армении. Также приостановили оборот всех партий минеральной воды Джермук армянского производства и ограничили ввоз овощей и фруктов. Ранее власти Армении во главе с Николом Пашиняном заявили о выходе из ОДКБ и ЕАЭС и стремлении в Евросоюз. Минцифры установят максимальный тариф для массовых обзвонов. К ним относятся, например, рекламные звонки. При этом, как пишет газета «Ведомости», госорганы и банки освободят от оплаты. Такую поправку внесут во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. С минувшего сентября граждане имеют право самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. Примерно 7,5% работников изменят свои трудовые функции из-за постепенного внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он уточнил, что этот процесс не приведет к массовой потере рабочих мест. Речь идет не об увольнениях, а об изменении содержания трудовой деятельности. В таких ситуациях потребуется дополнительное обучение или перенаправление на другие должности. Аналитики подсчитали, во сколько родителям обойдется школьный выпускной детей. Для 11-классника как сам праздник, так и наряд обойдутся в среднем 45 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 33 тысяч. Некоторые родители 9-классников рассказали, что отметят окончание учебы прогулкой в парке или пиццей. Среди 11-классов такой тренд тоже есть. 7% родителей признались, что их классы вовсе отказались от выпускного. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше утреннее шоу выходного дня «Вкрутую по-русски». Встречайте Андрея Макеева и Мишу Набокова.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Сегодня, в день первого поцелуя, у вас действительно будет уникальный опыт почувствовать целых два радиопоцелуя от Андрея Макеева и Миши Набокова. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро! Ну что?
3: Ну что?
2: Подставляйте свои
3: Слушай, получается, что сегодня даже сколько бы не было у тебя поцелуев в жизни, сегодня
2: будет
3: у тебя
2: первый,
3: будет
2: первый.
3: Самый, все обнуляется.
2: Да, абсолютно.
3: Как в первый раз. Поэтому давайте обниматься и целоваться. Вот такой вам... Вот такое вам пожелание на сегодняшнее утро.
2: Вот я думаю, что это значит, будет... Слушай, я предлагаю уже,
3: уже начать.
2: Наш рейтинг немножко поднять и говорить сегодня немножечко вот так, может быть, поговорим с тобой.
3: Давай, давай, Миш. Ну, чтобы про нас с тобой ничего плохого не подумали, к нам придет Лена Журавлева.
2: И будет
3: с ней будем целоваться.
2: Нет, и она будет так говорить.
3: Ну хорошо, пусть она так говорит. Хорошо, рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой у нас будет обязательно. В игре накрутили по полной, тоже поцелуемся и подарим вам классные подарки, классный призы. У нас для этого, собственно, и выходит эта игра. Кульминация этого часа.
2: Конечно.
3: Слова. Крутые песни мы с вами слушаем с удовольствием. В общем, начали. Поехали.
2: Я совсем скоро расскажу, насколько вообще разленилось человечество по 10-бальной шкале.
3: Это очень важно.
2: Да.
3: Для выходных тем более.
2: Тем более вот сейчас, вот глядя, да, вот на нас, на всех.
3: Выходные.
2: На выходного человека.
3: Я думаю, что там 100% будет, 150.
2: 9,8. Но перед этим наша фирменная зарядочка. Если бы у меня были такие фитнес-тренеры, я бы не вылезал из спортивного зала. Мари Краймбери и Дима Билан.

0: Факты по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами уже крутые новости. И вот я вижу, прилетело. Стартап выпустил ИИ-повара по имени i.g.o.r.
2: Все вместе.
1: Это будет Егор.
2: Все, Егор.
1: Егор.
2: Егор.
1: Нет, ты неправильно говоришь. Егор.
2: Егор.
1: Егор.
2: Егор. Звучит как звук после яичницы,
1: когда ты переел.
2: Поел ты яичницу. Егор.
1: Егор. В общем, он умеет жарить яичницу 7 разными способами. Что нужно сделать? Просто закинуть яйца, то есть они уже в процессе разобьются там, да, все? Если да. Мне кажется, нужно не закинуть, положить, наверное. Здесь написано «закинуть» именно яйца.
2: Они разбитые должны быть или целые?
1: Вот непонятно. Слушай, написано «закинуть», значит, они разбиваются, значит, полностью уже вместе со скорлупой. Специальный отсек выбрать, и он его выкидывает. Выбрать тип яичницы, время, которым хотите получить завтрак, и робот сделает все сам, в общем... Такие дела, ну, как бы для ленивых, да, получается? Или, наоборот, для суперзанятых?
2: Я роботам не доверяю. Я вот как-то гулял с детьми в парке, в Солнечногорске, так. И там есть робот, который делает кофе. Один хуже другого, вот если честно. Отвратительнее другого. То есть мы там, причем на выбор, там тоже 7 или 6, или сколько разных видов кофе.
1: Да.
2: Пожалуйста, он тебе там, значит, и если хочешь сделать тебе латте, и матте, и да, матчу, да, да, и все да, что да. угодно. Угу. И он там просто какой-то порошочек туда насыпает, а пс, потом пс, туда, и ты потом его выкидываешь. Я думаю, что здесь тоже без порошка не обойдется.
1: У нас, кстати, в Одинцово тоже появился такой робот, я помню, но он ничего...
2: Вообще не делает.
1: Он вообще ничего не делает, потому что к нему очередь фотографироваться.
0: Крутую по-русски. Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Доктор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Доктор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по делу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте «Дебанк.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если

0: более 16+.
1: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Киев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
1: У нас сегодня Всемирный день черепахи.
2: Да ладно.
1: Ну как не поздравить сегодня всех с таким событием?
2: И как не отметить?
1: Тем более есть повод.
2: Да,
1: тем более есть повод хороший. Мне тут сын на днях как-то раз рассказал столько всего про черепах. Человек не зря...
2: пересмотрел сериал.
1: Он не зря учится в школе, во-первых, человек. И не зря он ее закончил. То есть у него уже вот сегодня как раз выпускной.
2: Да.
1: Человеку, да.
2: Слушай, ну давай поздравим. Какой класс-то?
1: Четвертый класс.
2: Сегодня.
1: Слушай, а 25-го же у нас, получается, последние звонки будут в школе. Поэтому...
2: Поэтому, если вам нужны ведущие...
1: Да. Кстати, да.
2: Прикинь, такие перевели тему.
1: Никаких намеков нет, совершенно.
2: Абсолютно.
1: Просто к слову пришлось.
2: Ни на что не...
1: Просто говоря о черепахах, мы напомнили о выпускном.
2: Мы можем его провести за какие-то скромные...
1: Ну, по телефону мы расскажем.
2: Напишите нам в личку.
1: Так вот, сын рассказал, сколько всего он узнал про черепах в школе. Конечно, многие много чего из этого и так знал.
2: Леонардо, Микеланджело, Рафаэль,
1: Донателло. Да, вот эти самые... Вот это они изучали в школах, да.
2: Да,
1: оказывается, черепахи жили до динозавров, но это всем известно. Это просто я проверял ваши знания, и вы все сказали, ну это мы знаем. Ну,
2: конечно,
1: да.
2: Знаем, конечно.
1: Ну а в том, что у первых черепах были зубы, я даже представить не могу. Зубы кусались.
2: Зубы? А подожди, а зачем им зубы?
1: Ну как зачем?
2: Чтобы улыбаться.
1: Ну это же
2: чтобы
1: были...
2: такие с утра, доброе утро.
1: Улыбочка.
2: И улыбка такая, белоснежные зубы, прикинь.
1: Ну и селфи делать, конечно, на фоне дубайской этой.
2: А здесь, кстати, могла быть реклама вашей стоматологии.
1: Да, есть столько рекламы, слушайте, вы столько возможностей упускаете.
2: Упускаете все вообще, не знаю.
1: В общем, есть нам чему поучиться у наших детей. Я все-таки вернусь к нашему самому главному, главной теме, да, и дети... Дети тоже много чему научились.
2: Слушай, ну они на самом деле знают больше нас, это точно. Потому что они учатся в школе. Мы-то забыли уже все.
1: Мы уже давно не учились, они-то...
2: Мы-то вообще не учились.
1: Выясняется уже, да. Поэтому мы сегодня с вами будем говорить самое необычное, чему вас научил ваш ребенок. Вот такая сегодня тема. Про черепах мы поговорили, если что, поэтому больше эту тему...
2: Больше не надо. А, про черепах.
1: Больше про черепах больше не надо.
2: Все.
1: Другие истории пишите какие-то в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня, а также в наши мессенджеры. По номеру 8-916-003-105-7. Хватит.
0: Крутую на русском радио.

0: Энергичное утро. Вкрутую. По-русски.
1: Ну что, давайте поиграем. У нас накрутили по полной впереди. Наша любимая забава, которая, мне кажется...
2: Да и что там говорить? И ваша тоже.
1: На века, действительно.
2: Да.
1: У нас там в призах крутая вторая с логотипом русского радио, если можно так сказать, в призах.
2: Ну, ты уже сказал, поэтому...
1: Значит, можно.
2: В словаре Ожикова записали.
1: Теперь так говорят все. 8495...
2: 995-105,7.
1: Звоните, ждем вашего участия, вашего внимания.
2: Мы тут все в призах лежим.
1: Лежим и сидим, да, звоните.
2: И танцуй.

0: полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Нам позвонил Кузьма из города Казани. Очень такое редкое имя.
2: Слушай, никогда не звонил. Вообще такой человек.
1: Не, в первый раз человек с таким именем позвонил нам в эфир, мне кажется. Ну, по крайней мере, нам с тобой, Миш, точно. Кузьма, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Как так получилось, Кузьма, что вы нам сегодня позвонили?
3: Ну, пытался дозвониться, никак не получалось. Целую неделю звонил, никак.
1: Так. И теперь, в итоге,
2: получилось все-таки, да? Обалдеть.
3: Вот такой... дом я дозвонился.
2: Слушай, так. Обалденная история.
1: Кузьма, супер. Кузьма, чтобы у вас в итоге все состоялось, чтобы вы у нас выиграли.
2: А зачем позвонили?
1: Чтобы выиграть.
3: Да, чтобы выиграть, тем более у меня через неделю день рождения будет.
2: Так, ну вот. Кузьма, давайте не будем вот это вот
1: намекать. У нас есть крутая авторам.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Самое необычное.
2: Я хотел сказать, что, собственно, наша тема, знаешь, это прямое продолжение песни Артура Пирожкова.
1: Да.
2: Что происходит после этого? Рождаются дети.
1: Самое необычное, теперь я прочитаю, как называется тема сегодняшняя. Самое необычное, чему вас научил ваш ребенок. Вы нам пишете свои истории. Напомню, что можно написать в личку 8-916-003-105-7. Прям в Максе нам пишите.
2: Да.
1: Ну, во ВКонтакте можете зайти под нашими красивыми лицами, оставить свою историю. Ну, чуть можно, но если получится, прям на них напишите, прям на них, если вам нравится, пожалуйста. Мы хотим посмотреть, как это у вас получится. Вот такое сообщение. Меня мои дети научили, дети научили громко орать.
2: Хорошо.
1: Быть неудобной.
2: В общем, неудобной для всех.
1: Да.
2: Слушай, это интересно.
1: Забыть про уборку, обедать бутербродами.
2: Идеальные дети какие-то.
1: И просто на коньках кататься еще. После всего этого. И вообще.
2: Самое время.
1: Убрать куда подальше идею воспитывать, начать дышать и жить. То есть человек начинает жить заново, да? То есть вместе с ребенком. Вся жизнь заново. Но это хорошо, с одной стороны. Да. С одной стороны. А с другой стороны, получается, что там
2: подгузников в два раза больше.
1: Два раза больше
2: покупать.
1: Придется, да.
2: В какой-то момент.
1: Расход большой слишком.
0: Крутую! На русском радио.

0: 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию. Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: будет хорошо. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом в

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева сама как песня.
3: Да.
2: Причем какая? И
3: мажорная.
2: И минорная.
3: И
2: ария. Опера.
3: Септаккорд.
1: Я бы даже сказала марш иногда.
2: Отсюда, да, пока я говорю.
3: Я бы даже сказал маршал. Практически, Александр.
2: Хорошо.
1: Очень музыкально у нас. Сейчас должно быть о вкусе.
3: Так, пожалуй, конечно.
1: Мы сегодня поговорим про блюдо утреннее, проверенное временем.
3: Утреннее блюдо?
1: Все начали вспоминать свой завтрак. Овсянка, сэр. Поговорим сегодня про овсянку.
3: Это ты к кому обратился?
1: Нет, это я сейчас, кстати, цитату
2: привела. Ко мне, Мишна, а что ты...
1: Это представлял дворецкий...
3: А я, получается, тут кто? Никто?
1: Если вы помните, что овсянка, сэр, говорил дворецкий Берримор.
3: Да, мы помним, конечно.
1: Предлагая утреннее кушанье сэру Генри.
3: То есть, получается, ты дворецкий. Ха-ха-ха-ха.
1: А Генри был крайне недоволен и попросил чего-нибудь мясного. Но Берримор его быстро поставил на место. Мясо будет к обеду, милорд. Эта фраза стала такой известной, и теперь нам кажется, что ее написал сам Конан Дойль. Да?
2: Да, ну, да.
3: На самом деле.
1: На самом деле, в повести «Собака Баскервилей» этой фразы не было. Ее придумал режиссер Игорь Масленников, когда снимал в 1981 году свой знаменитый фильм. Просто фраза получилась очень органичной и стала знаменитой. Ну и переходим к Англии. Англия или родина овсянки? Нет.
3: Да что ты будешь делать?
1: Впервые...
3: Александр Масленников.
1: Впервые ее начали варить в Скандинавии и, как ни странно, на Руси. То есть мы вот овсянку тоже пооткрывали.
2: А почему, как ни странно? Мне кажется, очень многое, что пошло от нас.
1: Ну, да,
3: в смысле, многое. Все.
2: Все.
3: Абсолютно.
2: Абсолютно.
1: Ну, в общем, овсянка не была так популярна, как гречка, например. Уж гречку-то мы любим очень сильно. И, тем
3: ну,
1: не менее,
3: за всех я
1: ели.
3: Бы не стал говорить.
1: В первую очередь, овес ценили за его неприхотливость.
3: Конечно.
1: Вот что, потому что гречку еще обработать нужно. Вот говорили, именно. Овес и сквозь лапоть прорастет. Вот такая вот есть,
2: есть такая поговорка.
3: Замечательная.
1: Кстати, в Англии долгое время к овсянке относились презрительно.
3: Особенно
1: в словаре английского языка 1755 года, в известном среди знатоков как словарь Джонсона, говорится, что овес – это продукт, которым в Англии кормят лошадей, а в Шотландии – людей.
2: Я бы остановил на том, что все пошло от нас. Я думаю, что вот здесь уже рубрика могла бы закончиться.
3: А я бы добавил абсолютно все.
2: Абсолютно.
3: И Лену Журавлеву в том числе.
1: Ой, спасибо.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили Черри до 1 100 000 рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
8: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». На сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
10: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
11: Попробуйте задержать выплату кредита.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. При ударе по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли 10 человек, еще 38 пострадали. Местонахождение 11 студентов неизвестно, об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее сообщалось о 6 жертвах и 39 раненых. Спасательные работы продолжаются, МЧС увеличила группировку, привлечены дополнительные силы горно-спасательных подразделений. Удар по колледжу педуниверситета беспилотниками был прошлой ночью. В общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Разрушены 3 здания колледжа, возбуждено уголовное дело о теракте. В Госдуме предложили увеличить лимит страхового возмещения по банковским вкладам с 1,5 до 5 миллионов рублей. По словам авторов инициативы, действующий лимит был установлен еще в 2015 году и с тех пор не пересматривался, несмотря на заметный рост среднего размера депозитов. В прошлом году быстрее всего росли вклады физических лиц на сумму от 3 до 10 миллионов рублей. Прирост составил более 32% как по объему денег, так и по числу вкладчиков. Сегодня на ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею «Шаг в жизнь». В финале кубка примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила самую большую ракету в мире. Это была вторая попытка пуска системы с носителем Super Heavy. Высота ракеты составляет 124 метра. Она была создана для лунных и марсианских миссий. Тестовый полет продлился около часа. Ну а в нашем эфире час назад успешно стартовало утреннее шоу «Вкрутую по-русски». Полет продолжается. За хорошее настроение на борту отвечают Андрей Макеев и Миша Набоков.
0: На русском радио.

0: слушает крутой по-русски в мае, тот любого заломает.
1: Это тебя кто?
0: В хорошем смысле.
1: Я понял, это тебя кто научил? Может, дети какие-нибудь, не знаю, таким рифмом. Ну, кто его знает? Дети, дети у нас сейчас разбираются в таких вещах.
0: Ну, они могут,
1: да. Ты можешь, знаешь, там проходить мимо площадки
0: такого
1: какой-нибудь.
0: Такого наслушаешься.
1: Футбольный, там, где они в футбол играют. Да. Там такие рифмы. Самое необычное, чему вас научил ребенок. Ну, у нас здесь ваш ребенок написан, но, может быть, и не ваш. Может быть, вы таких слов понабрались на детской площадке, что потом можете нам написать как раз.
0: Всю жизнь переводить.
1: Переводить и переводить. Самое необычное, чему вас научил ваш ребенок. У нас сегодня такая тема. Пишите свои истории. 8-916-003-105-7. Пишите нам в личку, пишите нам в Максе, во ВКонтакте. Зайдите, посмотрите наши красивые лица, практически детские. И напишите под ним.
0: Особенно меня.
1: Особенно твое, да. Вот, и под Мишкиным особенно лицом напишите, пожалуйста, свои какие-то истории, которые мы от вас сегодня ждем. От Мишки, кстати, мы ждем рубрику «Мишкины фишки». Будет?
0: Будет сегодня.
1: В середине часа.
0: Я готовился.
1: Мы же не будем просто песню какую-то слушать, да? У нас будет кульминация, твоя рубрика, Миша.
0: Слушай, ну... Можно попробовать.
1: Ну, можно попробовать.
0: Мы не будем.
1: Мы с удовольствием будем слушать и Мишкины фишки, и крутые песни. А я, знаете, у меня такая новость. Вот сначала вопрос с подвохом. Вот так. Высыпаться по выходным, это хорошо или плохо, как вы думаете? Вот что, это понятно, что вы сейчас скажете хорошо. А что думают на эту тему ученые? Вот через пару песен я вам об этом расскажу. Интрига? Начали.
0: Если честно, нет.

0: Факты по-русски. Крутую.
1: Это разве факт? Вот другой у меня есть.
2: Давай, доставай.
1: Факт.
2: Давай.
1: На привычка отсыпаться по выходным полезно. Выяснили ученые.
2: Признайся, ты сам это придумал?
1: Что нет, это выяснили ученые.
2: Это реально, то есть ты серьезно сейчас,
1: да? Ученые не зря работали. Знаешь, вспомни, да, вот...
2: Я не понимаю вообще.
1: Потому что, знаешь, 100 лет назад уже все ученые открыли. То есть там таблицу Менделеева, да, там...
2: Все, что
1: там
2: переоткрыли даже несколько раз.
1: Да, все было, все законы, все открыто. Ученым же надо...
2: Геометрия, алгебра, все придумали.
1: Что-то надо открыть, и вот... Отсыпаться
2: полезно.
1: Полезно.
2: Очень хорошо.
1: Исследование с участием 85 тысяч респондентов.
2: Еще 85 тысяч
1: человек мучили. Показало, значит, это исследование, если после недосыпа компенсировать отдых хотя бы одним дополнительным часом сна.
2: Всего одним?
1: Риски для здоровья снижаются почти на 20%.
2: А если двумя?
1: Хочется, кстати, да, это получается 40%.
2: А если тремя?
1: А если тремя часами, то это получается 60%.
2: А если...
1: Математика у меня хорошо работает.
2: А до 100% сколько надо еще поспать?
1: Это получается, ну, где-то часов 5 надо поспать.
2: То есть лишних 5 часов,
1: да,
2: и все
1: это,
2: ты бессмертный.
1: Ты обновился, фактически.
2: Ты просто андроид, робот.
1: Вот секрет Кощея Бессмертного. Там дело не в яйце было.
2: И не в игле. Он просто спал 5 часов лишних.
0: Крутую по-русски.
3: Реклама. Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку -20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
4: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. +7 978 559 0588. Категория 16+.
5: Где встречаемся в среду?
6: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
7: Среда. «Ангарский перевал». -50.
6: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
8: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
11: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: У нас сегодня, ну, почти история любви. Самое необычное, чему вас научил ваш ребенок. Научил любви, научил любить.
2: Этот мир. Эту жизнь.
1: Это самое необычное, чему можно научиться от ребенка. Я думаю,
2: что... И самое лучшее, наверное.
1: Вот такая тема.
2: Вот, вот так мы могли бы закончить нашу передачу, но еще 40 минут.
1: Но у нас еще... Ты что?
2: Полно времени.
1: У нас еще... Вот так бы могла бы звучать...
2: До концовка
1: наша программа, если бы мы работали...
2: В ночную...
1: По будням. Так. 8-916-003-105-7. Пишите нам сообщение, пожалуйста, в наши мессенджеры. Мы с удовольствием все почитаем. А как звучит наша программа
2: сейчас? Выходные.
1: Дети учат меня радоваться самым необычным вещам. Мороженое, красивая бабочка — это необычные вещи.
2: Так.
1: Прокатиться на велосипеде по лужам. Психолог Татьяна. Еще дети учат меня терпению и спокойствию. Вот такая история.
2: Слушай, а меня... Лично дети научили смелости, потому что я один раз поперся на аттракцион зачем-то, и, ну, с друзьями мы там пошли, и я увидел какой-то, ну, просто сумасшедший аттракцион, просто сумасшествие какое-то, и только дети туда выстроились, то есть ни одного взрослого, одни дети, и я подумал, ну, если детям не страшно, то для меня же это ерунда, и, в общем, я очень сильно пожалел об этом. Но я переборол.
1: Себя?
2: Да.
1: То есть ты был смелый. Дети тебя научили смелости.
2: В этот момент, да.
1: Дети тебя научили
2: хорошо,
1: смелости.
2: Хорошо, что я надел подштанники в этот момент.
1: Слушай, вот у меня вот сегодня у моего ребенка выпускной.
2: Так.
1: Вот. И...
2: Я тебя поздравлял уже, нет?
1: Да, поздравлял.
2: Ну, давай на всякий случай еще
1: раз. Дело в том, что для меня было вчера новостью, что, оказывается, их на этот выпускной повезут на лимузине.
2: Чего?
1: Вот. Вот это вот я был в шоке. Какой лимузин?
2: В четвертом классе.
1: То есть там тоже очередь из детей на этот лимузин.
2: И ни одного взрослого будет, да?
1: Кстати, взрослых туда не пускают, между прочим.
2: Замечательно.
1: Мне кажется, вот если тебя дети научили смелости, то меня дети, катающиеся на лимузине в четвертом классе на выпускном, научили наглости, по-моему, да? Вот смелости и наглости. Вот достойно.
2: Это приятное обучение.
0: Крутую! По-русски! Что слушает страна?

0: В крутую по-русски.
1: Обсуждаем сегодня с вами самое необычное, чему вас научил ваш ребенок. Екатерина написала: «Добрый день, крутыши. С рождением сына я научилась защищать себя и не бояться, а также безвозмездной любви».
2: Вот оно. Вот снова мы возвращаемся к этой теме. У нас все стекается, да, к тому, что дети учат нас любви. Но еще чему-то еще они должны
1: нас учить. Но не только.
2: Не только. Вот, например, моему малышу уже 4 годика, и он научил меня быть сильной. Ну, потому что 4 года, они уже тяжелее становятся.
1: Ну, заметно.
2: У меня, когда там, вот я чувствую по своим детям, у меня дочери 3 года, да, и я прям чувствую, что я вот вчера весь день ее таскал на руках, и на утро, вот уже на утро и ночью вчера спина вообще просто разваливалась.
1: А я...
2: Это 3 года, понимаешь? А 4 года так еще тяжелее.
1: По тебе видно, у тебя одна рука мощнее другой.
2: Да, 4 года они еще тяжелее. В 10 лет детки вообще
1: там
2: уже...
1: вообще не... это пояс надо надевать уже, знаешь, как у тяжелеатлетов.
2: 15 лет ребенок вообще попробуй его поднять, но нужно каким-то образом,
1: да,
2: уже.
1: Да, потому что и квартиру нужно, и все.
2: В 20. Поэтому чем старше дети, тем сильнее мы становимся, да?
1: И экономим на фитнесе.
0: Крутую по-русски.

0: Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Сегодня, так, да что это вы идете как черепаха? Скорее включайте Мишкины фишки. Гончаров, обрыв. Сегодня, во Всемирный день черепахи, мы узнаем крутые факты, конечно же, об этом животном, о которых вы никогда не слышали, я уверен. Итак, начнем с так называемой рисованной черепахи. Андрей, ты наверняка знаешь, да?
2: У меня каждый день дома, учитывая, что у меня есть трехлетка дома живет, там
1: ты знаешь все.
2: Начинается с рисованных черепах и заканчивается все ими.
1: Замечательно. А почему она получила такое свое название? За яркие желтые и красные полосы на шее и лапах. Но самое удивительное в этой черепахе – это ее рот.
2: Он нарисован.
1: Это одно. А второе, как он нарисован? Он изогнут таким образом, будто она все время улыбается. И теперь мы знаем, откуда у злодея из комиксов Джокера растет панцирь. Вот откуда все. Кстати, про панцирь. Такой переход я придумал, интересный.
2: Неожиданно прям, вот, ну ты умеешь.
1: Тебе понравилось?
2: Да.
1: Несмотря на то, что он служит для защиты, эта броня у черепах очень чувствительная. А еще по годичным кольцам на панцире можно определить приблизительный возраст этих животных. И что получается? Черепаха — это в какой-то степени дерево?
2: Ну, то есть вопросов, да, много таких вот возникает после твоей рубрики, Миша.
1: Черепаха — это Джокер, это дерево, что еще?
2: К тебе конкретно много вопросов после этой рубрики.
1: Так не надо.
2: Я просто, да.
1: Ты тоже здесь сидишь. К тебе тоже будут вопросы. Мы с тобой в одной лодке.
2: Да. Тонущий.
1: Так, ну что там? Выплываем. Наконец. Космическую гонку, между прочим, выиграли именно черепахи. В 1968 году советский космический аппарат «Зонд-5» первым облетел Луну и благополучно вернулся на Землю, а черепахи на борту потеряли около 10% своего веса, но к моменту приземления они уже были готовы к трапезе. Так что...
2: О, вот это самое главное. Это прям... вот. То есть я даже здесь немножко похож на эту черепаху. Я всегда готов к трапезе. Что бы ни случалось, к трапезе я готов.
1: Получается, ты черепаха?
2: Это и есть. Вот мой панцирь, посмотри. Стучи по нему.
1: Он чувствительный.
2: Да.
1: Сильно не надо стучать. Так что теперь какой мы делаем вывод? Во-первых, Андрей — это черепаха. И во-вторых, правильно нужно говорить: маленький шажок для черепахи и огромный шаг для человечества.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: крутое.
1: Самое необычное, чему вас научил ваш ребенок. У нас сегодня такая тема, и видно, что люди уже в большей степени проснулись наконец-то и готовы уже сообщить, набросать какие-то свои варианты.
2: Ну, во всяком случае, дети проснулись.
1: Ну, да.
2: И начали учить.
1: Да.
2: Прямо сейчас.
1: Давай вставай, будем писать сообщение. У нас, смотрите, здесь я в ВКонтакте вижу, смотри.
2: Так.
1: Дети научили рано просыпаться. Вот как раз мы не шутим, это реально на полном серьезе. Дети сегодня все проснулись и разбудили всех родителей.
2: Слушай, потому, это классный навык.
1: Да.
2: И
1: да.
2: Они наверняка еще и научились слушать утреннее шоу «Крутой по-русски» своих родителей.
1: Это правильно. Дарья написала, сначала своих детей приучила к тому, что сделал дело, гуляй смело.
2: Так.
1: А теперь пришлось и самой приучиться к этой поговорке. Потому что одно дело научить, да?
2: Другое дело самому соблюдать. Это разные вещи вообще, да?
1: Это две разные техники. Что еще у нас есть? Ребенок научил читать вслух, Юрий написал. До рождения ребенка практически не мог читать. Но
2: потому что была лень.
1: Да, но сказка на ночь, как говорится, все исправили.
2: Да в ней намек.
1: Добрым молодцам. О, ничего себе.
2: Так, глядишь, и писать научится человек.
1: И писать, да, то есть получить образование в целом. Мы с детьми вместе учимся, вместе получаем образование.
2: Да, вместе живем.
1: Вместе.
2: Выплачиваем ипотеку.
1: Да.
0: Крутое по-русски.

0: с Довлатовой на Русском радио. Реклама на русском.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22.30 на 5-м канале. Для зрителей старше 18 лет.
16: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс она чистая, минус в ней нельзя жить. Она пачкается. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Самое необычное, чему вас научил ваш ребенок?
1: Играть на ситаре.
0: Кстати, да, у меня была мечта такая. Научиться играть на ситаре. Красивый инструмент, между прочим.
1: Серьезно, что ли?
0: Но не научился.
1: Андрей, ну ты не удивлен. Я не удивлен.
0: Ты не удивлен, я не удивлен.
1: Потому что я всегда знал, что ты извращенец.
0: Но естественно. Екатерина написала: ребенок научил меня делать мыльные пузыри через ладошки. Теперь показываю другим детям.
1: Покажите нам.
0: Да, нам потому очень интересно. Екатерина, вы хотя бы
1: через ладошки.
0: Видео бы прислали нам, Макс, я бы посмотрел, как через ладошки. Это надо, получается, куда-то в мыльные эти.
1: Или это надо, знаешь, как
0: растереть.
1: Огонь добываешь, а это пузырь добываешь. Вот так.
0: Да. Я не знаю, что Екатерина имеет в виду, но это очень интересно.
1: Я нормально изобразил?
0: Да, надо посмотреть какое-нибудь видео, может быть. Может быть, там будет как раз то, что Миша сейчас изобразил.
1: Обучающее видео.
0: Да. А вот такое сообщение Артем написал: я, будучи 17-летним ребенком, научил родителей не ругаться при детях. Вот, наконец-то, в 17-летнем возрасте. И родители ждут, когда дети уйдут.
1: Да,
0: то есть после того, как дети выходят, они говорят: начинается... а вот теперь... по-нормальному поговорим.
1: Поговорим по-человечески.
0: Они дети ушли, по-нормальному теперь.
1: Да, и там всеми.
0: Нормальная лексика вот такая,
1: да,
0: вот.
1: Как говорится, без пузырей.
0: Да. Как Макс Орлов умеет, вот примерно.
1: Макс Орлов умеет.
2: Привет.
0: У него, собственно, эфир весь такой с хорошей лексикой.
2: Я вот еду и слушаю вас, и я сегодня проиграл. Даже не так, не проиграл. Отдал своему ребенку 2000 рублей.
1: Проспорил.
2: Потому что ребенок давным-давно поставил меня на счетчик за любое плохое, не обязательно матерное, плохое слово за рулем, я плачу денежный штраф.
0: То есть, мне нравится, как начинается все от нас. То есть, Макс Орлов слушал нас, что-то он сказал такое, слушая нас.
1: То есть, крутую по-русски — это плохое слово.
0: Что за дебил? И ребенок, соответственно, заработал на этом.
1: То есть, получается, ребенок на нас зарабатывает.
2: Слушай, это, во-первых, хорошая мотивация. Ты научился себя контролировать. Раз. Ребенок любит ездить с папой.
0: Да.
2: Это выгодно. И во-вторых, и в-третьих, за чистоту русской речи, я бы так сказал.
0: То есть слушайте вкрутую по-русски вместе...
1: И зарабатывайте.
0: Вместе с детьми слушайте и зарабатывайте. Вот такой вывод мы с вами сделали благодаря Максу Орлову.
2: Да, но Миша должен, как и всегда, изобразить звуком какой-то. Ну и зарабатывайте, давай.
1: Как зарабатывать?
2: Как ты любишь,
1: звук заработка?
2: Очень похоже.
1: Похоже?
2: Мне кажется, ты, наоборот, весь заработок сейчас спустил.
1: Слил куда-то, да?
0: Только это знает.
1: Слушай, ну, кто как умеет, как говорится, кто какие институты заканчивает.
2: Это правда.
1: Так и зарабатывает.
0: Завтра с 9 до 11 я скажу что-то более-менее нормальное и понятное.
1: Адекватное, Андрей. Давай, ты нормальный человек, единственный адекватный.
0: Завтра с 9 до 11 будем слушать, будем зарабатывать. Все вместе. Вот такая мотивация. Ну, так ты можешь опять свой звук изобразить, Миш, и мы пойдем уже.
1: Мне кажется,
0: уже.
1: Вот это было лучше.
3: Макеев, Набоков. Вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Крупный пожар произошел в здании научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске. Как сообщили в МЧС, пожар начался в одном из кабинетов на четвертом этаже. Площадь возгорания составляет 700 метров. Огонь тушат 33 человека, задействовано 10 единиц техники. Сотрудников эвакуировали из здания, погибших и пострадавших нет. На кадрах с места видно, что огонь охватил крышу, поднимается огромный столб дыма. По последним данным от МЧС, пожар удалось локализовать. Бизнес попросил у президента не запрещать продажи вейпов на уровне регионов. Такое обращение составила общественная организация «Опора России» перед вторым чтением законопроекта о лицензировании торговли табаком. Там отмечают, что есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. В одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, а в третьем только из-под полы. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкос и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60-90%. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с отключениями горячей воды. Злоумышленники рассылают людям фейковые уведомления якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Сообщения распространяются через мессенджеры, объявления в подъездах и поддельные уведомления. Ссылки ведут на фишинговые сайты. Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2027 году отменен из-за отсутствия сборной России. Об отказе участвовать в турнире заявили Финляндия, Норвегия и Швеция. Эти страны предложили проводить чемпионаты раз в два года, поскольку отсутствуют сборные России и Белоруссии и нет смысла проводить турниры чаще. Сборная России 26-кратный чемпион мира, также золото завоевывали Швеция 15 раз и Финляндия 1 раз. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Радио.
1: Ну-с, знаю, что кому-то из вас будет очень даже актуально пожелать доброго, прекрасного, хорошего утра. Ну, потому что выходной день. Первое, что ты хочешь сделать, это как следует выспаться. Надеюсь, что вы сделали это. Хотя, с другой стороны, когда есть утреннее шоу «Вкрутую по-русски», все равно, может быть, встаешь чуточку пораньше. Всем отличного, хорошего дня, выходных под звуки и музыку Русского радио. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Я знаю, чем займемся в ближайшие часы.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

Но вот она, формула счастья, когда два человека по-настоящему могут и хотят быть вместе. Это точно чувствуется сразу. Вместе решаются проблемы, вместе строятся планы, вместе даже обычная жизнь, она становится легче и ярче. И, ну, согласитесь, дело не в идеальности. Они тоже могут спорить, уставать и вредничать друг другу, но при этом все равно выбирают оставаться исключительно рядом. Это Five Star на волнах Русского радио, а дальше по раздельности. Он ей, она ему, поют дифирамбы, а мы все это дело слушаем. Все это здесь, на Русском радио. Меня же зовут Макс Орлов. Вам прекрасного и, самое главное, красивого выходного дня.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
15: Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
9: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Есть что-то такое в этом имени Юлия. Легкое, живое, теплое. Как-то оно мягко звучит. Но характер там, как правило, совсем не мягкий. Ведь Юлечки, они разные. Нежные, упрямые, заботливые, эмоциональные. Сегодня она смеется, завтра вдохновляет, а послезавтра уже смотрит таким взглядом, что лучше сразу признаться во всем. Ну и вообще, женские имена — это всегда больше, чем просто слова. За каждым, ну точно знаете, свой характер, своя энергия, своя история. Потому что иногда достаточно услышать имя, и человек уже становится чуть ближе. Вот меня зовут Макс Орлов. Не Юлия, конечно, но тоже 4 буквы. Поэтому дальше просто представлю. На русском радио кто будет петь, и все становится понятно. Мод, прошу.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

что слушает страна. И как бы ни старался, не говори.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
7: 0+. Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Я счастливый человек!

У моей жены аллергия на цветы, духи, меха и золото. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

удовольствие на те самые ощущения, которые, наверное, мужчинам нам не подвластны. Какие бабочки в животе. О чем они там говорят, о чем они там поют, непонятно. У нас есть свои особенные эмоции, о которых, наверное, вам, девчата, не будет понятно. Но только понятно мужскому полу. Но так или иначе, самое главное, что эти самые ощущения внутри тебя появляются при либо взгляде друг на друга, либо при присутствии того или иного. Поэтому да, нам с вами быть точно суждено. Удивляйте, смотрите горячими глазами. Ну и, конечно, любите яростно и беззаветно. Меня зовут Макс Орлов. Русское радио любит вас. Далее на русском Зиверт. Делайте громче.

0: Реклама. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
6: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет АО «Дебанк». Полные условия уточняйте на сайте debank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где встречаемся в среду?
8: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
9: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
8: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
10: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
11: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Утро надо начинать со слов «Берегись, работа! Я иду!»
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
14: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
15: Что слушает страна?

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, поводом для которого стала атака на Старобельск в Луганской области. Постпред России Василий Небензя заявил, что страны, которые поставляют оружие Украине, ответственны за произошедшее. Кроме этого, российский МИД организует для иностранных корреспондентов посещение места удара. Атака беспилотниками по колледжу педуниверситета была в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли 10 человек, 38 пострадали. Местонахождение еще 11 неизвестно. Разбор завалов продолжается. Введен режим ЧС. 14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции. Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. Авария случилась в курортном городе Бельдиби. Пострадавших с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в больницы. В московском метро в этом году планируют добавить оплату проезда виртуальной картой «Тройка» через NFC. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Виртуальная «Тройка» уже используется для оплаты поездок в городском транспорте по QR-коду. Сервис заработал в 2024 году. После внедрения NFC оплаты пассажирам со смартфонами на Андроиде будет достаточно приложить устройство к валидатору или турникету, предварительно открыв приложение и выбрав виртуальную карту. Оплата по QR-коду при этом сохранится. Также мэрия планирует выпустить виртуальную версию карты «Москвича». Треть опрошенных россиян заявили, что могут неделю продержаться без лишних трат. Четверть готовы терпеть месяц, 5% больше года. По данным ТАСС, две трети респондентов пробовали устраивать себе период без ненужных расходов. Лишними тратами опрошенные считают спонтанные покупки для настроения, доставку еды, перекусы на бегу и кофе на вынос. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Макс Орлов.
0: Новости, новости на русском.
2: Не знаю, кто-то из вас вообще посматривает на календарь или нет. 23-е сегодня. И стало бы до начала лета, остается совсем немножко времени. А значит, отсчет пойдет в тот самый момент, когда мы с вами ощутим лето на себе. А значит, 3 месяца пролетят очень быстро. И, ну, не скажу незаметно, заметно точно, но его всегда, этого самого лета, не хватает. Поэтому майские денечки, уж тем более майские выходные, нужно забирать, подминать под себя. Наслаждайтесь музыкой вместе с Русским радио, выходными, дружной компанией каждому из вас. Меня зовут Макс Орлов, ну и, конечно, музыка с меня.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
3: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. Плюс 7-978-559-05-88. Категория 16+.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Составщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скоро вы узнаете меня поближе. Заранее извините.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.
7: Вот оно какое!
8: Наше
7: утро!
8: Русские перцы!
9: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
10: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
9: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
11: 1 плюс 6, 8?
9: Ой.
10: Нормально.
9: У меня плохо с нумерологией.
10: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
11: Ой, Морозов, я такое не забуду.
10: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
12: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.

откладывать жизнь на потом, не ждать идеального момента, лучшего времени, правильного настроения. Ну, потому что вот это вот самое «потом» хитрая штука, она все время куда-то сдвигается. Давайте жить сейчас, давайте слушать сейчас, давайте говорить что-то важное сейчас, видеться с теми, пока мы скучаешь, ошибаться, смеяться, влюбляться, иногда, конечно, говорить ерунду, но зато по-настоящему. Потому что жить ведь, жизнь, она ведь такая, знаете, не репетиция. Если честно, лучший момент для счастья — это не однажды, это... Сейчас тот самый момент, когда ты говоришь, ну все, мы наконец-то живем. Только что на волнах русского радио Мари Краймбрери. Давай не ждать, называется песня. Ну и о любви вновь. Дмитрий Маликов, последняя романтика, говорят. Давайте послушаем, помечтаем и влюбляемся.

0: Реклама на русском.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сиденьями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
6: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: «Окко» представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в «Окко». 18+.
18: А поехали всей семьей!
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
20: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
22: Скидки в аптеках столички.
23: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
24: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
25: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

песня, которую сложно будет спеть, например, 1 января или вообще в любой понедельник. Мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало хитовые сны. Это «Винтаж» на волнах Русского радио. У микрофона Макс Орлов. Ну и сейчас кого-то из вас приглашаю в прямой эфир. Да-да, вот вы можете сейчас дозвониться по номеру 995-105-7 и кому-то передать привет. А почему бы и нет? Вот так вот в субботний прекрасный день. Ну, потому что, как обычно, по традиции, в 12:30 в субботу и воскресенье рубрика «Слово от Орлова». В общем, познакомимся, поболтаем. Есть возможность, так что действуйте. А пока не пара и, как говорится, не тленка. Слова знаете. Поехали.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Ах, да, здравствуйте всем слушателям русского радио. Микрофоном Макс Орлов. По всей стране летит звуки и музыка русского радио. Ну и мы отдельно говорим и приветствуем, если мне сейчас не изменяет память, и СМСС, вроде бы так, да? На Казань, Татарстан, на связи Андрей. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А правильно ли я сказал? СМСС. Правильно?
2: СМСС,
1: О, не забыто посещение Казани, прекраснейший город, очень красивый. С большим приветом вам. Что там у вас с погодкой, кстати, происходит сейчас? Жарко?
2: Круче, чем в Турции, Египте, 33.
1: Ого! А где же вы там купаетесь? В Кабанчик, нет? Где купаетесь? Ближайший где-нибудь?
2: Камское море.
1: Ой... Ой, сейчас после эфира пойду, где-то что-то как что-то водяное, что-то хочется искупаться. Ладно, к приветам мы чуть позже. Сейчас, собственно, рубрика «Слово от Орлова». Разбираем русский язык, великий и могучий, как мне словечко. Сейчас я вам достану из сундучка. Ну вот, например, частенько мы говорим это слово, если хотим сказать что-то про вдохновение. Так вот, как все-таки правильно, где ставим ударение в слове? Черпать или черпать? Что мы с этим делаем?
2: Черпать.
1: Мне нравится, знаете, что вот ваша мужская прямота. Зачем там обращаться к этой логике, к этим смыслам, к интуиции, может быть? Просто есть и все. Черпать. Ну, почему нет? На самом деле, вот словари все почти указывают совсем другое. Правильное ударение на первый слог. Этот вариант зафиксирован в большинстве нормативных словарей. Черпать на «е». И ударение на «е» сохраняется и в других глагольных формах. Черпал, черпая, исчерпав, исчерпавший. Смотрите. А также существительные черпание, исчерпание, ну и так далее. Не сломал вам мозг сознания. В общем, запомните на букву «е». Первый слог, и пускай это с вами слово будет теперь всегда. Обещанный привет от вас, Андрей, прошу. Ну и, кстати, может теперь и слово тоже в этом привете как-нибудь вкрутить, сказать с правильным ударением. Давайте.
2: Персональный привет вам, всем диджеям русского радио. Вы молодцы, вы лучшие. Желаю всем исчерпывающей погоды.
1: Ой, красота какая. Вы на работу?
2: Да.
1: Исчерпывающего... прекрасного рабочего дня, чтобы потом успели еще и отдохнуть. Вот теперь по рукам. Все, Казань, Андрей, до свидания. Пока-пока, спасибо.
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организация «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
15: Открывай шашлык.

0: Обычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Прическу новую сделал? Не заметил. А когда машину поцарапало, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 5797799, код 4.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вау. Это Зиверт на волнах Русского радио. Абсолютно солнечная, летняя, теплая, ультрафиолетовая песня в городе лето. И да, вам не показалось, если вдруг кто-то из вас сейчас сказал, где-то это я уже слышал. Вот именно от группы Ума Турман слышали вы. Но в этом и прекрасен, наверное, музыкальный союз артистов, где есть друзья, коллеги в том числе, потому что вот такие вот песни мы слышим вот в такой вот новой прекрасной интерпретации. Русское радио с вами. Меня зовут Макс Орлов. И наше лето еще даже не начиналось. Все только впереди.

0: Реклама.
1: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Из недвижимости у меня только бровки домиком.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили 800 беспилотников самолетного типа и 8 управляемых авиационных бомб над регионами за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. Также было сбито 348 дронов. Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская области, а также Краснодарский край, Крым, Татарстан и Московский регион. В Новороссийске загорелась нефтебаза в порту. Огнем оказались охвачены несколько технических и административных зданий. Житель Ростовской области угнал машину скорой помощи и бросил ее в другом городе. 32-летний мужчина забрался на территорию центральной больницы и угнал служебный автомобиль. На нем он доехал до Волгограда, где и бросил транспорт. Угонщика оперативно нашли и задержали. Он рассказал, что увидел во дворе больницы незапертую машину скорой и захотел покататься. Против мужчины завели уголовное дело, ему может грозить 5 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде. Минздрав сообщил о росте популярности медицинского туризма в России. В ведомстве заявили газете «Коммерсант», что за 6 лет на лечение приехали 27 миллионов иностранцев. Ежегодный прирост турпотока с целью получить медицинские услуги превышает 20%. Основная часть приезжих – граждане стран СНГ, а также пациенты из Турции, Индии и Китая. Среди самых востребованных направлений – онкология, кардиология и нейрохирургия. Аналитики подсчитали, во сколько родителям обойдется школьный выпускной детей. Для 11-классника как сам праздник, так и наряд обойдутся в среднем 45 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 33 тысяч. Некоторые родители 9-классников рассказали, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-классов такой тренд тоже есть. 7 родителей в опросе признались, что и классы вовсе отказались от выпускного. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Комсомольском радио. Макс Орлов.
1: Так, большой привет всем тем, кто что-то там сейчас готовит. И у вас наверняка получается вкусно, потому что в выходной день, когда рядом родные, близкие, когда звучит песня правильная, любимая, да и вообще в целом музыка, в общем, не может получиться ни вкусно, ни уютно, ни по-домашнему. Поэтому каждому из вас сегодня посиделок правильных, нужной компании, вот которая вас вдохновит, не знаю, зарядит, если хотите, чем-то интересным, правильным. Ну и чтобы лишний раз вы улыбались, тогда мы точно поймем, что все делаем правильно. У микрофона Макс Орлов, Русское радио в вашем приемнике. Как и всегда, в этом часе, в общем, все самое лучшее. Мхана, дискотека «Авария», Денис Клявер, Андрей Губин, Анна Асти появится. Новинка, кстати говоря, не пропустите.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили Черри до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок за Дорожные 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
2: Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где встречаемся в среду?
4: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
5: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
4: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiperevol.ru. Не является публичной офертой.
6: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Знаете, что доказали ученые? Что сил моих больше нет!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
9: Русское радио. Все будет хорошо.
7: Вот оно какое!
10: Наше
7: утро!
11: Русские перцы!
12: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон,
13: ну, расскажи. У него живот вообще никогда не болит.
12: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
14: 9999. Я пока шел, один отписался.
12: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
14: Нет, мы с ним общались этим ночью, нормально.
13: Просто у Орландо живот заболел.
12: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
14: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде не доезжал.
12: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
14: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
12: Ну, в общем, спасибо.
14: Где мои фотографии, Орландо?
12: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
9: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: знали не я, сколько раз слышали. Сколько раз слушали. И каждый раз в голове что-то крутим, представляем, какая она, эта страна Малиния. Ну что ж, пускай она будет у каждого своя, а для нас прекрасная дискотека «Аварии» и Жан Фриски в эфире Русского радио. Такие родные, такие любимые. В следующем часе не забывайте 100 заказов, час для приветов и поздравлений. Но это пока. Мы с вами готовимся. У нас еще музыки впереди очень много, поэтому отличного дня, прекрасной вам субботы под звуки и музыку любимой радиостанции. Меня зовут Макс Орлов. Эй, красавицы!
1: Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как в ладони, ритм говорит.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
4: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандой. Фандой – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Иди против системы. Начни толстеть к лету. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

важность женская, вообще тихая сила, она не всегда в словах, она иногда в том, как женщина смотрит, как поправляет воротник, как спрашивает, ну, ты поел? И мужчина часто делает вид, что не замечает таких мелочей, но именно их потом вспоминают сильнее всего. Да, настоящая же нежность женская никогда не выглядит слабостью, это точно. Наоборот, это редкий талант оставаться теплой в не самом теплом мире, я бы так сказал, выразился. Это Валерий на «Волнах русского радио». Дальше больше. Дальше в следующем музыкальном часе у нас с вами «Стол заказов». Когда приветы передаете вы, когда музыку, опять же, слушаете тоже вы. У микрофона Макс Орлов. Это «Русский».

0: Насти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
7: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный в ассортименте. 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
8: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до

0: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw. 26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
6: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Вопросы, ответы вы получите совсем скоро в следующем музыкальном часе, имя которому стол заказов. Хотя иногда справляемся и без них, иногда просто добрые слова, пожелания, приветы, поцелуйчики, ну и все такое. Это Русское радио, меня зовут Макс Орлов, отличных выходных.

0: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит представляет «АУТ-банк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любовь слепа, но брак восстанавливает зрение.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио.
8: Вот оно какое!
9: Наше
8: утро!
9: Русские перцы.
10: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
11: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
10: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
12: 1 плюс 6, 8?
10: Ой.
11: Нормально.
10: У меня плохо с нумерологией.
11: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
12: Ой, Морозов, я такое не забуду.
11: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
7: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российский МИД организовывает для аккредитованных в Москве иностранных журналистов посещение места трагедии в Старобельске в Луганской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что британская телекомпания BBC отказалась посещать Старобельск, а американская CNN сослалась на отпуск. Атака беспилотниками по колледжу педуниверситета была в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли 12 человек, более 40 пострадали. Разбор завалов продолжается. Под обломками может находиться порядка 10 человек. Вступил в силу закон, расширяющий меры социальной поддержки многодетных семей. Теперь семьи сохранят право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, даже если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала этого года в беззаявительном порядке. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с отключениями горячей воды. Злоумышленники рассылают людям фейковые уведомления якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Сообщения распространяются через мессенджеры, объявления в подъездах и поддельные уведомления. Ссылки ведут на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники получают доступ к персональным данным. В Китае начнут бесплатно раздавать семьям домашних роботов-гуманоидов. Силайт S1 умеет резать овощи, жарить яйца, загружать стиральную машину, развешивать белье, заправлять кровать и открывать шторы. Робот сам анализирует пространство вокруг и понимает, как выполнить задачу в реальной квартире, где все постоянно меняется. Первыми участниками программы будут семьи с детьми, пожилыми людьми и домашними животными. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, стол заказов, а время, когда, наверное, можно все в музыкальном плане, да и не в музыкальном плане тоже, потому что музыка, она вдохновляет нас на большие дела, добрые поступки, опять же, поэтому делайте все, что вашей душе угодно, самое главное, под музыку и звуки русского радио. Меня зовут Макс Орлов, напомню наши координаты, хотя, честно, верю в то, что наш слушатель точно знает, помнит и давным-давно записал себе эти самые заветные цифры. Номер для сообщений в мессенджеры 8-916-003-105-7. Пишите им сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. У нас есть официальное сообщество русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках. В общем, стучитесь в наши двери. Гостеприимно распахнем для вас и пригласим к нашему столу, потому что здесь, как и всегда, очень-очень вкусно.

0: Хорошо поем, хорошо танцуем, дорогой русская. Маме Нине, папе Вите, доченьке Марусе, любимому Пашечке. Большой привет, вы самый лучший, что у меня есть. Ваша Юлечка Дурова из Липецка написала. Оставьте какую-то движушную песню. Ну что ж, танцевали мы с вами под Звонкова. А это «Стол заказов» русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Мы продолжаем. И... На самом деле огромное количество приветов, огромное количество поздравлений. Я знаю, как вам очень важно услышать именно ваши слова. Я знаю, как именинники особенно ждут. Вот, например, один из них, точнее, одна. Зовут именинницу Зоя Николаевна Чижова. Она из Красногорска. Сейчас наверняка за столом в окружении близких, родных и всех тех, кто дорожит и очень сильно любит. С днем рождения! Трогательную, заботливую, замечательную мамочку. Мы, конечно, желаем тебе здоровья, счастливых дней. Мамуль, ты наш ангел-хранитель. Знай, что мы всегда рядом. Любим тебя всем сердцем. Все твои дети, внуки, ну и наверняка огромное количество знакомых, которые сейчас кричат «Ура!», присоединяются к поздравлению и желают исключительного счастья и вот той самой улыбки, которая сейчас на лице у вас, Зоя Николаевна. Ну, это русское радио, принимайте поздравления тоже. Ура!
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Самый распространенный вопрос в России – а что, так можно было, да?
8: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Yeah.

0: честно говоря, сразу лето захотелось, малины и не только. Ну и, кстати, сегодня уже 23 мая на календаре, поэтому до лета буквально шаг. Все будет, а пока что вам стол заказов.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Поехали, дорогой русский, дочери Кати, внуку Мишутки в Екатеринбург, от Владимира из Оренбурга. Большой-большой привет. Так, привет русскому из города Улан-Удэ. Хочу поздравить сына Валерия Зайцева с окончанием учебного года. Ты у нас самый лучший. С поздравлениями, мама, папа. Кстати, мама, папа, что вы решили подарить нам окончание, на прекрасное окончание сына класса? Интересно. Что там, какие сейчас подарки просит молодежь. Дорогой русский радио, Алексею Немыченко и Валерию Барахтенко из Забайкальского края, село Хушенге, от папы. Передайте, пожалуйста, большой-большой привет. Готово. Так, привет, пожалуйста, друзьям, Виктору, Юле. И, дорогие, дерзайте, все у вас будет хорошо. И еще моей любимой девушке Людмиле Геннадьевне Матвеевой. Я буду всю жизнь рядом с тобой, буду твоим ангелом. Ты самый лучший на свете всегда, только твой, с харизмой, Игорь. Да, Игорь, ваша харизма чувствуется через, даже через вот наши сообщения, это правда. Дорогой русский радио, с днем рождения, любимый Наташеньку, мы тебя любим, наша красотка. Здоровья, успехов в работе, от мужа Алексея пришло сообщение, и семья Коняевых присоединяется. Ну, теперь стало чуть попонятней. Дорогой русский, любим жене Анюте, дорогой теще Елене Евгении, дочурке Лере, большой привет, ваш любящий муж, зять, папа Леша. Поставьте, пожалуйста, веселую песню. Ну, песня веселая, там есть определенный смысл. Самое главное, чтобы вам отражалось где-то в настроении.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили «Черри» до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный. Дорожные 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
2: Указана максимальная выгода на «Черри Тига 9 Prime» полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы «Трейд-ин» с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой».
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит представляет «Аутобанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чайник – это кастрюля, которую оставили с носом.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
5: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
7: Привет! Я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
8: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в Каре. А вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
16: Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
18: Просто так.
17: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
20: ОККО представляет.
21: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
22: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
23: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
24: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
25: Она сказала, что любит меня со всеми моими недостатками. А я и не знал, что они у меня есть. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

все думаю.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Скидки в аптеках «Столички».
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
10: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
16: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
17: Платформы, рынок, технологии.
16: Монетизация.
17: Цены, процедуры, практические инсайты.
16: Нейросети на практике.
17: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
16: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
17: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
16: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
17: Без возрастных ограничений.
18: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант? Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

0: Реклама.
1: События, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
3: Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ребят, у меня есть куча советов, как правильно жить. Кому-нибудь надо? Я все равно не пользуюсь.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: параметрам.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари». А вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
16: Ура, премия!
17: И мне пришла.
16: И мне.
18: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
17: О, да.
19: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
20: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
21: 12+.
22: Чем фея отличается от ведьмы? Настроение. Только настроением. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: Русское радио. На Русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, мои дорогие! С вами Алла Довлатова. Сегодня коснемся темы дефицита. Вернее, вспомним, откуда появилось выражение, обозначающее острый дефицит или отсутствие чего-либо. Слышали? Денег у нас кот наплакал. Еще в старину кошек всегда держали поближе к дому, как мышеловов и как оберег. Кошка, по легенде, могла договариваться с духами, обитающими на местах, где строили дома. Тогда, кстати, и зародилась традиция первым на новоселье запускать кота или кошечку. Почему же острый дефицит сравнивают с кошкиными слезками? Да потому что кошки не плачут. Вот такие они жизнерадостные существа. То есть, если кот и наплачет, ну, допустим, заболел, то это будет очень мало. Ну, просто какие-то крохи. Ну, кошкины слезы. О, кстати, еще одна фраза с тем же значением. И прощаясь с вами сегодня, я желаю вам, чтобы у вас всего было вдоволь. Не как слез у кошки, а как реки молочные с кисельными берегами. Очень, кстати, красивый фразеологизм, символизирующий богатство и изобилие. Но эту историю расскажу вам в другой раз. С вами была Алла Довлатова. До скорой встречи в эфире.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро,

0: А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
4: Сегодня сам убрался в квартире.
5: Пусть теперь жена попробует найти свои колготки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа. Если никто не дал вам кабачок, вы одиноки.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
2: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где встречаемся в среду?
4: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
5: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
4: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
6: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – «Снеха-Сити». Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. «Снеха-Сити». Симферополь, Генерала Васильева, 43.

0: Установи приложение ресторана «Василиса», закажи доставку и получи скидку 20% на первый заказ. Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону плюс 7 978 559 0588. Категория 16+.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Товарищ инструктор, скажите парашютистам, чтобы перестали прыгать. Мы еще не взлетели.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
13: Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов.

0: «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Переберу в магазине 20 шляпок. И все-таки выбрала одну. Ту, в которой пришла. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь, Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». На сайте ПАО «Сбербанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
7: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море».
8: Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Для меня День знаний наступает в августе, когда я узнаю, сколько стоит собрать ребенка в школу.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. МВД за 2,5 года лишило гражданства почти 5000 человек. Свыше 3000 случаев были связаны с уголовными преступлениями. Еще более 400 человек лишились гражданства за неявку в военкомат. В МВД отметили, что лишение гражданства касается только так называемых натурализованных лиц. Люди, получившие гражданство по рождению, под это регулирование не подпадают. Госдума отклонила проект закона о передаче регионам полномочий по самостоятельной, без участия госавтоинспекции, фиксации некоторых нарушений правил дорожного движения, включая превышение скорости и проезд на красный свет. Поправки были внесены еще в 2015 году и теперь потеряли актуальность, посчитали депутаты. Об этом пишет газета «Коммерсант». Регионам начали передавать полномочия по фиксации некоторых нарушений ПДД, чтобы разгрузить ГАИ и повысить эффективность контроля. Так, например, Москве разрешили самостоятельно выявлять, эвакуировать неправильно припаркованные машины и штрафовать автовладельцев. В России с 1 июня начнут принимать заявления на новую семейную налоговую выплату. Речь идет о возврате части уплаченного НДФЛ. Получить деньги смогут не все. Государство будет учитывать количество детей в семье, официальный доход родителей, имущество и наличие долгов по алиментам. Суть механизма проста. Государство пересчитает НДФЛ работающих родителей не по стандартной ставке 13%, а по льготной 6%, после чего вернет разницу. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, страхуют ли они жилье. 2/3 респондентов покупают такие полисы. При этом на постоянной основе страхование недвижимости оформляет лишь каждый 10-й из них. Главными причинами отказа от страхования респонденты назвали уверенность в достаточной защищенности жилья и высокую стоимость страховки. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили «Черри» до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный. 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
2: Указана максимальная выгода на «Черри Тига 9 Prime» полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы «Трейд-ин» с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
6: Добрый вечер, Русское радио. Просьба поздравить с днем рождения любимого мужа и папочку Сергея Гуценко из Новосибирска. Спасибо, что ты наш любимый муж, наш любимый папа. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов во всем, море радостных моментов. Пусть каждый день приносит приятные сюрпризы, а наша любовь и поддержка всегда будут рядом. Мы тебя очень любим. Сердечки, букетики, смайлики, все тут в сообщении присутствует. Оно такое коллективная от семейная. Ну, судя по всему, это Галина нам отправила. Затем хочется поздравить с днем рождения Дашу Сапрыкину. Переходим плавненько к следующей имениннице. Круто сидим на даче. Отдыхаем. Тоже большая, видимо, компания. Вижу, что Дамир отправил. Остальные, видимо, рядом. Поддерживали морально. Добрый вечер. Поздравляю племянницу Ксению Радостеву из Москвы с последним звонком. Вчера был как раз Ксюша. Ты была самая красивая. Желаю успешно сдать ЕГЭ, поступить в институт, туда, куда хочется. Все у тебя получится. Мы тебя верим. Также привет Вере, Полиночке и Евочке. Хороших выходных. С любовью, Татьяна. Таня, спасибо. Так, открываем от Диляры весточку. Привет из солнечной Удмуртии. Привет мужу Игнату и своим детям Руслану, Анелии и Макару. Я вас люблю. Красивые как имена, то прям как на подбор. Так. Привет, Русское радио. Привет, любимой суперсемейке, мужу Анатолию, дочерям Анастасии и Аните. Едем на дачу к друзьям в баню. Спасибо, ваш Валентина. Ой, Валентина, класс. Желаю вам, если париться, то только в бане у друзей, а не по жизни. Стол заказов на русском. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Жду вас. Пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Юлия Савичева только что на русском. Goodbye, любовь. Мы же наоборот здороваемся, приветствуем. Всем hello. Это стол заказов на русском. Давайте, давайте, подключайтесь, присоединяйтесь. Отправляйте свои сообщения. Мы их будем зачитывать на всю большую страну. Вот такое есть, немножко грустное. Провожаем сестренку Светлану Райхерт в аэропорт. Улетает домой. Любим безумно. Приезжай почаще. Воронеж. Следующее сообщение туда. Привет Касымовым и Щербаковым. Всем, кто на даче. И приписочка «Факел чемпион». Из солнечной Мордовии вижу, семья Лемдяевых отдыхает на даче после баньки, жарят шашлык. К нам, пожалуйста, музыку для настроения. Любим вас слушать, русское радио. У нас каждая песня для чего-то. Для бурного веселья, для не такого бурного. Пострадать, попереживать. В общем, на все оттенки настроения, так что выбирайте. Привет семье, маме Алевтине, папе Евгению, сестре Екатерине. Пожелать хорошего, всего хорошего, не уточняют чего именно. Всего хорошего, они часто слушают вас в дороге. Русское радио, спасибо вам, команде, что радуете нас каждый день. Это Виктория благодарит Вика. Нам приятно, что вам приятно. Еще вот такое вижу. Привет всем, кто не спит. Не удивляйтесь, пожалуйста, сообщение из Иркутска. Там уже действительно пора спать, от Анны. Всем хорошего настроения, добра и любви. Отлично, пусть будет так. Причем у всех. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Не забудьте о подписи.
0: Стол заказов русского радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, это Русское Радио, у нас стол заказов, он не должен пустовать, поэтому давайте, располагайтесь, присаживайтесь, прошу к столу, с приветами, сообщениями и разными приятностями. Так, солнечная Мордовия была у нас? Была, просто через разные источники люди пытаются написать, чтобы сообщение точно прозвучало. Получается, стола заказов не будет? Да почему не будет? Он в самом разгаре. Какие-то профилактические работы, возможно, в интернете или там через приложение, на сайте, но всегда же можно поймать нас в приемнике, поэтому давайте, давайте. Вспоминаем, как там было, да? Это доцифровые времена. Добрый вечер, поздравляю с прошедшим днем Ландыша. Ой, ну не могу сказать, что прям наш праздник, но спасибо, очень трогательно. Мужу привет, Денису Масюку, дочери Алине, продуктивного вечера во дворе, пока я им готовлю ужин, люблю их, Марина. Следующее сообщение для мужа, Димусе. Привет городу Ржеву, также друзьям нашим Кабачковым, сестре Алисе. Все это богатство оставила Татьяна. Добрый вечер, это Новочебоксарск, уже оттуда нас приветствует супругу Владимиру. Я люблю тебя, Наталья Полякова. С днем рождения тебя. Так, сейчас, подождите. Значит, все, тут просто не целиком оно подгрузилось сообщение. Давайте разбираться, чей там был муж. Супруг Владимир, это был супруг Елены из Новочебоксарска. Кроме этого, она хочет Наталью Полякову поздравить с днем рождения. Даночке из города Подольска привет передать. И тоже, видимо, день рождения. А вот Даночка как раз племяшка. Это вы прям просто скопили до сегодняшнего? Или они прям у вас реально в один день все там родились? Ну, если так, то вообще закачаешься. Супер праздничный день. Добрый вечер, Максим. Каждый день слушаем Русское Радио с утра до вечера. Пожалуйста, привет нашему начальнику Марко. Привет, привет вам. Государственному унитарному Сибай-водоканал. Большой привет, город Сибай. Пожелать хороших выходных, прекрасного настроения. Поздравляет вас энергетическая служба. Очень энергично. Продолжаем наш стол заказов. Как вам там отдыхается? Надеюсь, хорошо, безмятежно. Вот вам песня, такая же хорошая, солнечная. Под нее, ну, танцевать, наверное, тяжело после шашлыков, но так на гамаке можно лежать и ножкой подергивать. Очень даже хорошо получится. Поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ликует семья Кашириных, потому что там начались каникулы. Ура, пишет Ольга. Оля, ну здорово, куда поедете? Или хотя бы сначала дышаться, да, наверное, прийти в себя, просто ничего не делать сначала, а потом уже можно какие-то новые планы выстраивать. Самому крутому радио привет, также лучшему мужу на свете, Алексею Гришину. Большой привет, мы на даче с двойняшками Алинкой и Аленкой. Все супер, готовим плов, хороших выходных. О, разнообразие, не шашлыками, едиными. Так. Христовым или Христовым, не знаю, куда ударение. Огромный привет, спасибо, что вы есть. Ребята, вы лучшие от души, от Юли и Жени из Подольска. Сделано. Здрасте, как дела? Делаем шашлык, слушаем вас. Не знаю почему, но хочу именно тут поздравить Сергея Лазарева с двумя премиями после позавчерашней премии телеканала РУ-ТВ. О, почему и нет, мы тоже поздравляли. Очень даже достойный артист. Коллекцию самоваров продолжает собирать, и не только их, у него тарелки, самовары, в общем, целый сервиз. Привет Аришке Кудиновой из города Георгиевска. Доченька, я тебя люблю, спасибо за то, что с тобой я знаю, что такое спокойствие. Шучу, ты мое чудо, вот ведь твоя мама Рита. Но зато не скучно, правда, мама Рита? Стол заказов русское радио, продолжим.
0: Стол заказов русского радио.
2: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
4: Крутые новости.
3: Крутые игры.
4: Крутая музыка.
3: И все это.
4: Все это.
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22.30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря.
17: Москве.
18: Москва. ВТБ-арена.
17: 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
19: 12+.
20: Никогда не поздно признаться в собственной ошибке. Никакая служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русская радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Привет детям, Семену, Сереже и Катюшке. Я вас очень люблю. Это Ирина из Волгограда. Затем семья Лемдяевых из Мордовии, которая вот прям невнимательно слушает Русское радио. Я вам передавал уже привет в солнечную Мордовию. Вы отдыхаете на даче после баньки, жарите шашлык. Я помню, как с вами как будто нахожусь. Любим слушать вас, Русское радио. Но не очень внимательно любите слушать нас, судя по всему. Так, еще привет для мужа Димули. Солнышко, обожаю. Отличного вечера и настроения от Натальи. Привет лучшему мужу в мире Виталику. Мой кот, мой зай, моя жизнь. Люблю тебя до луны и обратно. Жена Настена и Танюшка, люблю тебя. Привет всему Техасу. Кто знает, тот поймет. Так, такая подпись: Татьяна, Ярославль, Кулебаки. Это два города, как я выяснил. Ну, Ярославль, понятно, Кулебаки, город поменьше, но тоже есть такой. Артем пришел, Сорокин смотрит на меня, как будто был в городе Кулебаки.
2: Нет, я просто подумал о том, что привет, Максим, привет. Представляешь, если бы была у слушателей обязанность не только передавать привет, ну, в смысле право, но и обязанность. То есть вот так вот вращаешь барабан, и бац, мы оказались где-то с шашлыками, с мангалом. То есть такая контрольная закупка. Так что, друзья, а может быть, мы эту придумаем акцию и будем рядом с вами неожиданно оказываться, представляете?
1: То есть не дает тебе покоя идея где-то из студии вырваться и вещать на природе.
2: Не дает.
1: Ну пусть все сбудется. Я тебе желаю, и себе желаю, и нам всем.
2: Да.
1: Все, оставайтесь на русском. Завтра вернусь. Оставайтесь с Артемом. Чао.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
5: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Качество подарка ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
5: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. Плюс 7-978-559-0588. Категория 16+.
7: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нет такой проблемы, которую я не смог бы создать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
11: Вот оно какое.
12: Наше
11: утро.
12: Русские перцы.
13: Я просто люблю хинкали.
14: Хинкали любишь?
13: Обожаю.
14: А ты вот эту, извини меня за выражение,
13: нет,
14: попку
13: не
14: оставляешь?
13: Оставляю.
14: Или оставляешь?
15: Ну что, попка это самое вкусное.
13: Да какой?
15: Хинкали.
13: Потом
15: это
13: у тебя такая попка,
14: вот
13: знаешь,
14: если сейчас,
13: вырастает,
14: ребята,
13: если
14: кто-то подключился на русское радио и на фразе «попка это самое вкусное», вы меня простите, нас засудят, я вам честно говорю.
15: Хинкали.
14: Хинкали. Мы про хинкали говорим.
13: Хинкальская попка.
14: Да, хинкальская попка. Так, все.
15: Я выключаю микрофон.
14: Все, хорош, все.
16: Семи утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Более 30 российских регионов решили проводить на выборах в сентябре онлайн-голосование. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Там напомнили, что на прошлогодних губернаторских и муниципальных выборах дистанционное электронное голосование проходило в 24 регионах. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре с 18 по 20 число. Это первые думские выборы, которые будут проводиться после присоединения к России новых территорий в 2022 году. Совет Федерации одобрил на этой неделе закон о новых правилах сверхурочной работы. Главное изменение касается годового лимита переработок. Он увеличится со 120 до 240 часов. Для тех, кого будут привлекать к сверхурочной работе больше 120 часов в год, предусмотрят дополнительные гарантии. Кроме этого, закон уточнит основания для увольнения, если сотрудник на работе совершил хищение. Закон еще должен подписать президент. И в продолжение темы. Российский рынок труда в ближайшие 5 лет покинут 11 миллионов человек. Они выйдут на пенсию. На их место, как ожидается, придут более молодые сотрудники. Но из-за демографической ямы 90-х годов таких работников значительно меньше, пишет газета «Известия». Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил решать проблему дефицита кадров за счет привлечения к работе молодежи, пенсионеров и предпенсионеров. В завершение о спорте, о футболе. Махачкалинская «Динамо» сохранила прописку в премьер-лиге. В ответном стыковом матче команда из Дагестана победила екатеринбургский «Урал» со счетом 2-0. Первая игра, состоявшаяся в минувшую среду, также осталась за «Динамовцами» 1-0. В нынешнем сезоне махачкалинская «Динамо» заняла в чемпионате России 14 место и вынуждена была подтверждать свое право остаться в элите национального футбола через стыковые встречи. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: на русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, субботним вечером все мы, мальчики на миллион, девочки на миллион, мужчины на миллион и женщины на миллион, даже если сидим дома на кухне или занимаемся какими-то хозяйственными делами, или едем из торгового центра с пакетами, все мы на миллион в любом случае. В том смысле, что каждый из нас режиссер своих выходных, режиссер своих приключений, каждый на выходных все-таки становится, ну, хотя бы немножечко лучшей версией самого себя. Ну, за исключительный саундтрек, конечно, отвечает Русское радио. Вам привет, доброго вечера, друзья. Как насчет того, чтобы сделать вечер прекрасным под лучшие и любимые хиты на русском радио. Полетели!

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили Черри до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Говорят, в будущем денег не будет. Представляете? И в будущем тоже.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Шикарный роман, Елена Север на русском. Ох, а какой шикарный образ и яркий номер в стиле фанки, диско был у Елены Север на прошедшей премьере ТВ. Ну, просто такой диско-карнавал. Красиво, очень красиво. Впереди у нас сегодняшним вечером на русском радио карнавал музыкальный. Песни на любой вкус, друзья. Будет Ирина Дубцова, «Девочки», «Скоро», «Золотая история», Андрей Губин, «Лиза», «Зиверт», «Зеленые волны». В продолжении вечера 19:17 в столице.

Ирина Дубцова на Русском радио. Всегда рад слышать Ирину Дубцову в эфире, друзья. Ну, хотя потому, что сына у Ирины Дубцовой зовут Артем, тезка. Недавно, кстати, мелькала новость, что сына Ирины Дубцовой заметили за рулем, ну, такого нового, очень хорошего автомобиля. В средствах массовой информации тут же появились предположения, что машина могла быть подарком от мамы, которая не скрывает, что помогает сыну материально. Слушайте, ну, а с другой стороны, ну, чего тут такого особенного? Мама известная, мама популярная, уважаемая, статусная певица, хорошая певица. Почему мама не может помочь сыну в том, чтобы ездить на хорошей машине? Тем более, что, ну как, это, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами из этой серии. Вот, ну и в конце концов, да и мне мама до сих пор нет-нет, что-нибудь там поможет как-то. Так что я думаю, что это совершенно нормально. Семья на то и семья. Мы вообще тут на Русском радио за семью крепкую и хорошую. Впереди на русском наша музыкальная семья, наши музыкальные друзья Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, «Елка» в продолжении вечера.

0: Реклама на русском.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
12: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
13: Без возрастных ограничений.
14: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код.

0: наша звезда по имени Солнце каждый день приносит сюрпризы. Не соскучишься вообще в нашей Солнечной системе. То одна погода на Земле, то другая. Вот уже завтра в Москву вернется такая более прохладная погода. Смотрю на следующую неделю, понедельник, вторник. Ну, чуть ли не начнутся дожди, и температура воздуха опустится до 11 градусов. И тут же разделились мнения в соцсетях по этому поводу. Ну что, нытики, которым было жарко, вы довольны? Одни говорят, а другие говорят, ну, в общем, достала жара, для города минимум 20-25. С одной стороны, да, действительно, для города 20-25 градусов — это предел. Одно дело, когда есть рядом какая-то растительность, речка, природа, а когда ты посреди бетона, ну, это прям очень сложно. Это очень сложно. Так что, может быть, такое легкое похолодание, легкая прохлада, она, конечно, для нас хорошее такое отдохновение, хороший отдых. Русское радио с вами. Впереди у нас гость из будущего «Добро». Ну и лучшие песни обещаю этим вечером я, Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По количеству селфи в лифте снова победил лифтер.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: С наступающим Новым годом! Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о введении нового налогового вычета, за счет которого граждане смогут пополнять пушкинскую карту. Согласно документу, вычет можно будет получать с покупки билетов в театры, музеи и на выставки. Максимальная сумма вычета 4680 рублей. По словам авторов инициативы, если законопроект примут, сумма на пушкинской карте почти удвоится. Нынешний ее номинал 5000 рублей в год. В подмосковных Мытищах компаниям, сдающим в аренду электросамокаты, дали 2 недели на переход на новые правила. Контролировать исполнение требований будут ежедневно, подчеркнули в городской администрации. Ранее от операторов кикшеринга в Мытищах потребовали снизить скорость самокатов до 15, а в жилых зонах до 10 км в час. Парковать средства индивидуальной мобильности запрещено, в том числе на узких тротуарах и остановках общественного транспорта. Минтранс Подмосковья недавно объявил, что в области разработали единые требования к организации работы и сервисов аренды электросамокатов. Между тем, еще один городской округ Подмосковья запретил прокат самокатов. Такое решение приняла администрация Солнечногорска. В постановлении отмечается, что на частные средства индивидуальной мобильности ограничение не распространяется. На прошлой неделе работу сервисов по аренде электросамокатов и электровелосипедов запретили в Лобне. До этого ограничения ввели в Люберцах, Котельниках, Раменском и Жуковском. Ну и последнее. Стало известно, сколько россияне готовы потратить на свадьбу. В среднем 700 тысяч рублей. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму от 300 до 600 тысяч. А больше всего готовы потратить на свадебное торжество представители молодежи. Почти 1 000 000 рублей с возрастом. Бюджеты снижаются. Меньше всего на свадьбу закладывают те, кому за 65 лет. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

0: привет всем, кто в компании лучшей в мире радиостанции Русского радио. Кстати, насчет мира. Сегодня, 23 мая, во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, друзья. Животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Да уж, символично, все мы на выходных немного черепахи. Черепаха же спит до 15 часов в сутки, передвигается очень медленно. Мне бы до холодильника доползти. Движение — это боль. Но, с другой стороны, черепахи бывают разные. Есть и черепахи-ниндзя. А какая вы сегодня черепаха?
1: Ярко звезды светили.

Дружить, гулять, влюбляться, да, это, конечно, прекрасно, но, честно сказать, друзья, есть рядом то, что отвлекает капитально от всего этого. Скажу честно, я, Сорокин, в последнее время прям, ну, призадумался насчет того, сколько я смотрю времени в свой мобильный телефон. И не отвлекает ли этот телефон меня от общения реального, от того, чтобы, ну, вот, не знаю, посмотреть в глаза человеку, который стоит рядом. Да, с одной стороны, мир так устроен, что вся наша жизнь уже будто перемещается в телефон, банки, игры, приложения, общение, мессенджеры, а с другой стороны, понимаешь, что, ну вот, когда всего этого не было или было прям значительно меньше, было многое по-другому и жилось легче, жилось интереснее. Так что вопрос цифровой гигиены, он, конечно, он стоит очень актуально. Я не знаю, как в вашей ситуации, но я вот экранное время стал посматривать, сколько я смотрю в свой мобильный телефон и не отвлекает ли он меня от людей реальных. Это важно, особенно в 26-м году. Русское радио с вами, в продолжении у нас Дмитрий Маликов и прямо сейчас «Рефлекс» для прекрасного вечернего настроения.

прощаться субботним вечером не хочется, не время тормозить, а то, знаете, придет воскресенье и проснется воскресенье раньше времени и начнет учить нас жизни. Нет, так что жмем на газ, пока понедельник не пришел, для этого нужен подходящий танцевальный модный саундтрек. Ну пусть это будет песня «Голливуд, танцуй», Владимир Киселев и Артур Пирожков прямо сейчас. Делайте громче, давайте подвигаемся под модный саунд.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Сегодня расскажу вам историю появления крылатого выражения «мастер на все руки». Речь идет о специалисте, который умеет делать абсолютно все и справляется с любой работой быстро и качественно. Появилось это выражение в среде мастеров по изготовлению перчаток. В средние века, в разгар эпидемии чумы, люди должны были выходить на улицу только в перчатках. Знакомо, да? Помните? В Россию перчатки завезли из Европы. На всех их, конечно, не хватало. Тогда и появилось ремесло перчаточников. Швейных машин не было, всю работу делали вручную. Для изготовления одной пары перчаток требовалось очень много времени, ну и, конечно же, большого мастерства. Чехольчики для пальцев надо было пришить так, чтобы швы не натирали, но при этом, чтобы снаружи все выглядело красиво и нарядно. Мастеров, которые справлялись с этим безупречно, называли «мастерами на все руки». А потом это выражение подхватили и другие артельщики. У ремесленников, изготавливающих какие-либо изделия коллективно, пронумеровывали руки. Например, у гончаров мастер, который замешивал глину, назывался «первая рука». Тот, кто стоял у гончарного круга – «вторая рука». Человек, обжигающий горшки, звался «третьей рукой». А покрывающий глазурью и расписывающий их – «четвертой рукой». А мастером на все руки называли такого умельца, который мог сам выполнить все эти этапы процесса. Прощаясь с вами сегодня, хочу вам пожелать, чтобы у вас ничего не ломалось и все было идеально. Как говорится, не дать, не взять. О, еще одно наше крылатое выражение, чью историю я вам расскажу в другой раз. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Зачем мне карта вашего магазина? Я и без карты в нем хорошо ориентируюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Бумажный змей» — это Александр Панайотов и Алиса на русском. Кстати, забавную историю прочитал про бумажных змеев. Однажды в Австралии такой змей вызвал массовое отключение электричества. Бумажный змей на веревке с металлической нитью упал на линии электропередач и закоротил целый район. Вот уж неожиданность. Ну, надеюсь, у нас на выходных таких вещей не будет. Ну, итак, до кучи. Самый большой в мире бумажный змей из ткани и стекловолокна поднимался в небо в Японии. Он весил почти 2 тонны. Чтобы его запустить, потребовалось 200 человек и 3 часа подготовки. Ну вот, что бывает, когда у людей есть много свободного времени. Правда, друзья? 20.47, столица, Русское радио. Обещаю вам лучшие песни этим субботним вечером. Оставайтесь. Артём Сорокин.
1: Артём Сорокин. Артём Сорокин на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили государству выкупать простаивающие годами квартиры в новостройках для помощи нуждающимся. Как отметили в парламентском комитете по бюджету, сейчас в некоторых регионах доля нераспроданных квартир в новых домах достигает 70%. Часть такого жилья можно было бы предоставить многодетным семьям, сиротам и участникам СВО, полагают депутаты. При этом, по мнению авторов инициативы, государство могло бы выкупать пустующие квартиры со скидкой в 20-30%. В Севастополе ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки. Как сообщил глава города Михаил Развожаев, мера связана с перебоями в поставках топлива. По его словам, бензин на заправках пока есть, а вот дизель доступен не везде. Сейчас его отпускают по талонам, пишет газета «Коммерсант». Накануне в пресс-службе Минэнерго оценили ситуацию на внутреннем рынке моторного топлива как стабильную. В России разработали новый профессиональный стандарт для преподавателей автошкол. С 1 сентября все инструкторы по вождению должны быть дипломированными педагогами, пройдя соответствующие курсы профессиональной переподготовки. По данным МВД, в России около 7 тысяч автошкол и примерно 100 тысяч автоинструкторов. В завершение о футболе. Тольяттинский клуб «Акрон» сохранил место в премьер-лиге. В ответном стыковом матче команда хоть и проиграла волгоградскому «Ротору» 0-1, но за счет победы в первой встрече выиграла двухматчевое противостояние со счетом 2-1. В нынешнем сезоне «Акрон» занял в чемпионате России 13-е место и вынужден был подтверждать право остаться в элите российского футбола через стыковые встречи. В другой стыковой паре махачкалинская «Динамо» победила екатеринбургский «Урал» и также сохранила прописку в российской футбольной премьер-лиги. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: боимся, блин.
1: Артем Сорокин на русском радио.
2: Ну, кому-то хочется на острие атаки, кому-то хочется повеселиться, а кому-то хочется просто выспаться. Вот прочитал интересную информацию. Оказывается, у нас в стране набирает популярность так называемые сонные туры. Это когда туристы ездят в путешествие, чтобы полностью отключиться от внешнего мира, а не потусить. Туристы все чаще интересуются отелями без мобильной связи. А наиболее популярны такие направления в Подмосковье, на юге России, Ленобласти, Каменводах и на Алтае. Ну, в общем, на что только не пойдешь ради хорошего сна. При этом, с одной стороны, и дома можно неплохо отоспаться. Я не понимаю, зачем ездить, тем более бесплатно можно дома поспать. С другой стороны, возникает вопрос, что за цену отеля где-нибудь в Подмосковье просто спать там, ну, это, наверное, слишком расточительно. Так что я за баланс. Если уж ехать куда-то, ну, скажем, на Алтай, то не только спать, но еще и что-нибудь смотреть. Так что да. Кто хочет в сонные туры, пожалуйста. По части музыки у нас такая немножко сонная Согдиана. Тише.

0: 21.16 в столице. Ну что, понемногу приближаемся к столу заказов. Он в следующем части. Я предлагаю, знаете, друзья, ближайшие 45 минут с хвостиком провести в формате усиленных суперхитов, чтобы уж настроение было точно классным. К столу заказов. Все, пора делать русское радио громче. Кто там нас в тишине слушает все это время, а? Кто в тишине слушает русское радио? Такие песни впереди. Ух, надо слушать громко. Слава уже скоро, мод скоро. А пока Митя Фомин. До завтра на русском радио. Делаем громче! Хорошего вечера!
1: Я уйду со встречи своих друзей.

Ассамблея на русском радио продолжается. Ну и давайте несколько фактов о том, как их проводит певица Слава. Обычно Анастасия Слоневская, ну, разумеется, в выходные посвящает семье, посвящает близким. Если про конкретные вещи, ну, конечно же, максимум времени с семьей – это приоритет. Забота о себе без лишних затрат времени на ее, на всякие разные салоны. Слава все старается делать сама по части красоты. Далее, сочетание релаксации, баня, чтение с простыми уходовыми процедурами. Вообще, для Славы, ну, судя по описанию, есть такое понятие, как банный день. Слава может просто полдня пребывать в бане и делать там различные процедуры. Уход за собой, посещение сауны, ну и так далее, и так далее. Ну и, в конце концов, смена обстановки, природа, мини-путешествия.

0: радио.
1: Русское радио. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Жизнь замечательна! Замечайте! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Все, настало время передавать приветы малышкам, малышам, зайкам, пупсикам. Уже в следующем часе на Русском радио стартует стол заказов. И с удовольствием будем общаться, передавать приветы, говорить друг другу хорошие слова. Как этого не хватает, друзья, правда, в наше время? Хороших слов. Давайте следующий час сделаем таким часом субботней любви. Скажем друг другу комплименты, хорошие слова, признаемся в чувствах. И, ну, может быть, даже какие-то уникальные вещи скажем. Договорились?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации на этой неделе одобрил несколько важных законов. Часть из них направлена на поддержку участников спецоперации. Так бойцам СВО спишут просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей. Новая льгота коснется тех, кто подписал контракт с Министерством обороны с 1 мая этого года. Другой закон продлит для участников СВО сроки договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками. И еще несколько законов, одобренных Советом Федерации, в России упростили порядок отстранения нетрезвых водителей от управления транспортом. Сотрудники ГАИ будут оформлять меньше документов. Лимит сверхурочных работ повысится вдвое, до 240 часов в год. Наконец, в стране вводятся крупные штрафы до 3 миллионов рублей за незаконный оборот метанола, который недобросовестные производители добавляют в алкоголь. Метанол очень похож на настоящий спирт, но на самом деле это яд, который вызывает тяжелейшее отравление. К другим новостям. Горизонт планирования у отечественного бизнеса сократился до 1 месяца. Однако серьезных проблем из-за рисков в экономике у предпринимателей пока не возникает. Стабильную прибыль небольшим компаниям обеспечивают постоянные клиенты, пишет газета «Коммерсант». По данным Минэкономразвития, в текущем году доходы граждан вырастут примерно на 1%. Ну и последнее. Российские автомобилисты в ходе опроса рассказали, кто их больше всего раздражает на дорогах. Антирейтинг возглавили самокатчики, на втором месте расположились мотоциклисты, закрыли топ велосипедисты. Все из-за того, что именно эти участники дорожного движения не соблюдают правила. По словам респондентов, велосипедисты очень медленные, мотоциклисты очень непредсказуемые, а самокатчики лишены чувства самосохранения. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Хорошего вечера, мы желаем вам с Вячеславом Цыбой, меня зовут Артем Сорокин, и начинаем «Стол заказов». Вообще, знаете, друзья, психологи давно установили, что просто собраться, поговорить, такая легкая вечерняя болтовня, все это заменяет полкило антидепрессантов, точно горячительные напитки заменяет, поэтому давайте общаться, к тому же уже 10 вечера, начало 11 в столице, мозг понемножку клонит в спячку, самое время взбодриться, а какие-то дневные обидки, которые поднакопились, можно их решить прямо здесь, прямо сейчас, в столе заказов. Передавайте приветы своим любимым людям. Плюс 7-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах. Пишите. Первое сообщение у нас уже такие. Есть Татьяна. Пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Поздравляем всех выпускников с наступающим последним звонком. Наша дочь Екатерина в этом году тоже выпускница. Готовимся к ЕГЭ. Ждем серебряную медаль. Очень волнуемся. Привет троим деткам – Александру, Екатерине и Даниилу. Вы мое счастье». Это Татьяна и Олег из Королева. Ну, конечно же, желаем удачи всем выпускникам и выпускницам. Вячеслав передает привет всем, машет рукой. Сергей пишет: «Передайте привет всем друзьям из Липецка, Толянчику большой привет, Андрюхе, Гатилову, Зайцеву, Вадику». Шапилов Дмитрий передает привет и хочет сказать папе, что он самый лучший, чтобы он всегда был здоров и счастлив. «Стол заказов» начинаем на русском.

0: На русском радио стартовал стол заказов. Всем большой привет. Привет, русское радио. Обожаю вас. Пожалуйста, передайте привет моему любимому ангелочку. Он сейчас спасает людей на скорой. Самый лучший. Его зовут Стас. Хочу тебя обнять. Самую влюбленную песню для него, пожалуйста, поставьте. Но, к сожалению, сообщение без подписи. Друзья, не забывайте подписываться. Игорь пишет. Дорогой русское радио, хочу передать привет очень хорошим друзьям Виктору и его супруге Юле. Вы самые лучшие. Также любимой девушке моей Матвеевой Людмиле Геннадьевне. Дорогая Людочка, выходи за меня замуж! Вот такое вот сообщение на русском радио в столе заказов. И пусть весь мир подождет. Ваш таксист с харизмой Игорь. А вот вообще, ну неожиданно. Вот бывает такое сообщение? Вот интересно, как там Людмила Геннадьевна отреагировала-то, а?
1: Что слушает страна?

ждать? Пишите в стол заказов на русском радио +7 916 003 105.7. Время еще позволяет. Может быть, даже и успеете. Добрый вечер, русское радио. Привет Вере, Мише, Ицковичу, Илье. Желаем плодотворного дня и вкусных вареников. Надеюсь, помидоры на даче не померли. И Валерии и Наташе, которые грустят за томатами, тоже большой привет. А также привет Каролине, Максиму и Илье. Привет, русское радио. Передайте огромный привет моей жене Цаплиной Ирине. Мы на даче очень славно сегодня потрудились и сейчас отдыхаем. Люблю ее очень сильно. Муж Сергей Шилин написал в стол заказов. Николай Панов на связи. Добрый вечер, русское радио. Прошу передать привет прекрасной девушке Веронике. Она живет в Ростове-на-Дону. Сейчас в походе. Хоть мы и не в одном городе, но я чувствую твою любовь и доброту. Скоро приеду к тебе, и мы будем вместе. Только обязательно жди меня. Николай Панов. То есть вы сейчас планируете ехать к Веронике, которая в походе. То есть вы присоединитесь к походу. Или когда Вероника уже вернется из похода. Это очень интересно. Ждем продолжения истории. Всем жителям поселка Федотов большой привет от Калягина Александра. С наступившими выходными. И желаю провести их легко, приятно, набраться сил перед предстоящей рабочей неделей. Естественно, в компании Русского радио. Добрый вечер. Привет нашему любимому СНТ Орехово, Калужская область. Сегодня у нас с мужем был хороший, плодотворный день. Всем добра и хорошего отдыха. Ирина написала. Моей маме Лидии Семеновне самый большой привет и поцелуй. Сын Бобров Алексей. Амурская область. Благовещенск.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: О, друзья, такая шала-ла-ла-ла у нас планируется в ближайшие 10 минут. Ну, просто очень классные песни. Филипп Киркоров с одной песней, ну, которая, ну, не очень часто звучит на русской радио, но мы ее очень ждем и любим. И Валерия появится, и NU. Все это в стали заказов. Артем, привет, мой хороший. Это Мария пишет. Мария, ну, спасибо. Спасибо за комплименты. Мы из СНТ «Березка» слушаем любимое русское радио. И не только мы, а еще и два соседних участка. Спасибо, что вы есть. С любовью и благодарностью от Маши и Славы. Большое спасибо, Мария, и большое спасибо, что слушаете русское радио большой-большой компании. Марина из города Суда, Крым, на связи. Привет, всем хорошего вечера. Отдыхаем сегодня дома, жарим миско. Поставьте нам хорошую песню для моей любимой доченьки Варвары, сына Ивана и мужа Богдана. Спасибо и всем хорошего настроения. Дальше Светлана. Передайте привет моему любимому мужу Алексею Кутину и друзьям путешественникам Ирине и Геннадию от Светы из Сочи. Люблю вас. География у нас классная выстраивается. Прям хочется взять ручку и так вот ставить такие черточки. Вот написали нам отсюда, а вот отсюда, а вот отсюда. Татьяна Ларина. Привет, Русское радио. Я на каникулах. Приехала в Любичи. Наконец-то школа кончилась. Впереди 5-й класс. Дочь моя любимая Тоня. Люблю тебя. Наконец-то кончились домашние уроки. Всем нам привет. Алифановы, Ивановы, Ларины и Сырников. Так, ну вот хочется после окончания школы какую-то такую вот спокойную мелодию, чтобы выдохнуть уже. Фу, ну наконец-то. Наконец-то все это закончилось.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь.

0: Просто, ну, вечер премьер. Буквально через полторы минутки новая песня на русском радио. Да какая новая песня? Анна Асти и Дима Билан в одном дуэте. Вот это да. Честно сказать, друзья, специально не слушал ее. Хотя была возможность поискать ее в интернете, но специально не слушал эту песню для того, чтобы впервые ее послушать вот вместе с вами. Через полторы минутки на русском радио. В стали заказов. Сергей Ермак пишет: «Хочу передать привет своей жене Елене, которая сидит слева от меня и везет нас домой. Я очень люблю ее и горжусь». Ирина на связи, я на каникулах, наконец-таки, прекрасно, прекрасно. Ольга передает привет любимому человеку Евгению Игоревичу и хочет признаться ему в любви. Пусть он улыбнется, ведь от его улыбки все мои невзгоды уходят в никуда. Его любимая Оля, Ростовская область, Новошахтинск. Татьяна на связи, Высоцкая, Ставропольский край. Привет, Русское радио, привет вам и нам с мужем. Только пришли с работы, хорошего отдыха всем нам. Большое спасибо. Вячеслав пишет: «Артем, передай привет моей жене. Она обиделась и маринует шашлык. Я ее очень люблю. Это СНТ «Березка». Вы лучше, Вячеслав». Вот если бы все люди, которые обижались, сразу шли мариновать шашлык, то я думаю, что наш мир был бы гораздо более спокойным, как мне кажется. Вот обиделся, все, маринуй шашлык. Ну, вот как-то так. Галина пишет: «Добрый вечер всем. Поздравляю друга Кабирова Романа с днем рождения. Пусть в жизни будет много радостных моментов и рядом только близкие люди. Мы его очень любим. Главное, ребята, сердцем не стареть. Ставропольский край и друзья Романа». Все, новая песня на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по частям,
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио. Русское радио. Русское радио. Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит во время диеты. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
3: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Елена Евграфова пишет на странице ВКонтакте. Хочу поздравить Арину Шарапову с совершеннолетием. Желаем ей всего самого наилучшего. С любовью из Нарьян-Мара. Ирина Яровая передает всем привет. Иван Шевченко. Хочу сказать большое спасибо всей команде «Ротор» за красивый и смелый сезон. Сегодня вся Россия за вас болела. Только «Ротор», только победа. Дальше сильнее. Сергей Курнавин. Передаю привет таксистам города Павлова, Нижегородской области. Хорошей работы, коллеги. Наталья Епишкина. У нас девичник, муж. Я в командировках, и мы решили встретиться. Передайте большой привет нам, Тане, Наде, Кате, Наталье, Кристине и Ангелине. Очень вас любим и слушаем русское радио постоянно. Елена Дичка. Привет, русское радио из Крыма. Хочу передать привет друзьям Юдеевым и пожелать хороших выходных. Передайте привет моему мужу Владимиру. Я тебя люблю. Виталия Моисеенко. Дорогим и нашим любимым Нерошкам, Насте, Юрасику, Лизушке. Передаю огромный привет. Спасибо за призовое место в любимом квизе. Всей Балашихе привет и чудесного настроения, Виталия. Дальше Алина Николаевна. Всем доброй ночи и хорошего настроения из Новокуйбышевска. Хочу, чтобы кто сейчас одинок, нашел поскорее свою вторую половинку. Всем мира и добра. Русское радио, спасибо, что вы есть. Вы лучше от Алины Малины. Все, друзья, стол заказов завершается. Следующее сообщение будет через 3 часа читать мой коллега Илья Крылов.
0: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Для жителей Дагестана, чьи дома находятся в зоне оползня, разработают программу переселения. Такое поручение дал глава правительства Михаил Мишустин. Задачу необходимо выполнить к середине июня. В конце марта в нескольких районах Дагестана произошли масштабные подтопления. После сильных дождей в республике объявляли режим ЧС. МЧС сообщало о повреждении 10 тысяч жилых домов. Правительство отклонило законопроект о предоставлении учителям бесплатной юридической помощи. Формулировки поправок в кабинете министров сочли слишком расплывчатыми. Ранее группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о предоставлении бесплатной юридической помощи педагогам в ситуациях, когда они столкнулись с оскорблением профессиональной чести и достоинства. Россияне на фоне подорожания путевок стали реже отправлять детей в лагеря отдыха. Спрос на летние смены по сравнению с прошлым годом снизился примерно на четверть. В то же время путевки подорожали в среднем на 10-15% до 100-110 тысяч рублей за смену. Как пишет издание «Коммерсант», люди стали осторожнее распределять семейный бюджет. Родители прямо говорят, лучше на эти деньги всей семьей съездить отдохнуть или отправить ребенка к бабушке. Ну и последнее. В Лас-Вегасе завтра пройдут первые в истории соревнования с разрешенным допингом. Участникам будет разрешено использовать медицинские препараты, которые смогут улучшить их результаты. Соревнования пройдут в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсмены, побившие мировой рекорд, получат по $1 миллион. Проведение такого турнира, естественно, вызвало крайне негативную реакцию со стороны всех международных спортивных структур, но помешать они не смогли. Одним из инвесторов турнира стал сын президента США Дональд Трамп-младший. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин на русском радио.
2: Привет еще раз. Доброго дня, доброго вечера, доброй ночи кому-то. Ну что, главное событие сейчас это, конечно, неделя с хвостиком до начала лета. Неделя до лета. Птицы поют громче, деревья качаются ритмичнее. Коллеги вдруг начинают говорить: вот летом-то я. И задумчиво смотреть в окно. Ну вообще, вселенная готовится к массовому отключению режима зимы. Начинаешь складывать в голове список, что делать за лето. А уж на всякие там прогнозы, легкие похолодания, но это все быстро пройдет, я уверен, друзья.

давно замечено, что Луна оказывает определенное влияние на самочувствие и активность людей, что может косвенно отразиться на том, как проходят и выходные, в том числе, ну, конечно, прямого доказанного влияния лунных фаз на здоровье и нет. Тем не менее, если вы чувствительны к циклам Луны, друзья, можно их учитывать и даже нужно при планировании выходных. Ну, например, в полнолуние избегать излишней эмоциональной нагрузки, а в новолуние не переутомляться. А сейчас, если я правильно понимаю, растущая Луна, это способствует накоплению сил. Растущая Луна хороша для начинаний и активного времяпрепровождения. В выходные можно провести продуктивно. Спорт, прогулки, новые хобби. У нас вот как раз в Москве сегодня и завтра проходит велопробег. Так что все логично, все правильно. Да еще и погода хорошая, такая прохладненькая. И не жарко уже. Ну и хочется, чтобы вот ближайшая неделя была в таком режиме отдыха.

Это группа «Винтаж», знак «Водолей» на русском радио. Но все-таки намеки вот эти астрологические, по большому счету, это каждый видит в них то, что готов увидеть. Звезды нам намекают, а человек решает, как ему поступить. Читаем частенько гороскопы и все равно делаем по-своему. Оно может быть и правильно, друзья, потому что мне кажется, что опасность, ну, в кавычках, наверное, опасность гороскопов — это поддаться влиянию. Какой-то прогноз, он может поменять твое решение, поменять твое чутье, какую-то, ну, вот такую чуйку, и ты будешь действовать так, как тебе кто-то написал, а не так, как ты чувствуешь, как ты хочешь сам. Поэтому я предлагаю все-таки нам придерживаться какого-то здравого смысла. Но если видишь, что 2 + 2 = 4, не обязательно добавлять к этому что-то. Возможно, все гораздо проще, чем обещают нам гороскопы. Русское радио с вами. Давайте мы тему таких вот интересных совпадений продолжим. У нас впереди Зиверт в «Городе лета», Сергей Лазарев, «Даже если ты уйдешь», Николай Басков. Прямо сейчас, кстати говоря, Николай Басков хочется поздравить с первой строчкой хит-парада «Золотой граммофон» на этой неделе с песней «Туманы». Но мы послушаем другую его песню «Ты неотразима». Ты неотразима.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: хорошая фраза. Память, прекрати мне спамить. Ирина Дубцова с новой историей «Память» на русском радио. Да, действительно, иногда эта память предательски начинает работать, когда, например, спать ложишься. Сколько на эту тему вообще всяких мемчиков? Мозг, ну зачем ты начинаешь думать? Зачем ты начинаешь вспоминать? Ведь все было хорошо. Зачем вот эта мысль пришла мне в голову и что мне с ней делать? Знаете, друзья, я в такие моменты вот просто начинаю, ну, думать о том, о какой-то проблеме, которая меня волновала. И таким образом я как бы закрываю ту мысль, которая мне не нравится. Ну вот думаю так, а вот как мне здесь шкаф поставить в комнате? Вот так вот поставить или по-другому? Какой лайфхак у Ильи Крылова сейчас узнаем? Привет, Илья.
1: Привет, Артем. Мой прием такой, я включаю телевизор ночью, какую-нибудь передачу, где спорят люди, о чем-то увлеченно рассказывают, смотрю, слушаю, думаю, пусть они говорят, а я посплю. И вот так вот засыпаю под чужие разговоры. Прекрасный крепкий сон.
0: Это, кстати, классика жанра. У меня моя вторая половинка точно так же делает, а я вот почему-то под видео наоборот не могу заснуть, я начинаю вникать, что они там говорят, вот как мне, в чем, кто прав, кто виноват.
1: Отключай голову, засыпай.
0: Прекрасный совет, отключай голову, тем более выходные, друзья, выходные на русском продолжит Илья Крылов, поставит просто самые классные песни в ближайшие часы.
1: Да, это так.
0: Пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. МВД за 2,5 года лишило гражданства почти 5000 человек. Свыше 3000 случаев были связаны с уголовными преступлениями, пишет ТАСС. В МВД отметили, что лишение гражданства касается только так называемых натурализованных лиц. Люди, получившие гражданство по рождению, под это регулирование не подпадают. В Москве сегодня полностью перекроют Садовое кольцо. Это связано с проведением весеннего велофестиваля и профессиональной велогонки. Маршрут пройдет как раз по Садовому. Оно будет перекрыто с самого утра до 18:30. Кроме этого, нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова. Там будет расположен стартовый городок велофестиваля. Это ежегодное мероприятие, которое собирает десятки тысяч участников. Вход свободный, провоз велосипедов в пригородных электричках целый день бесплатный. В приложении «Парковки России» появилась новая функция. Она позволяет пользователям открывать дворовые шлагбаумы. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно авторизоваться через mos.ru, а также обновить приложение. В марте этого года правила установки шлагбаумов в Москве изменились. Столица перестала выделять на это субсидии. Теперь, если жители решат устанавливать шлагбаум во дворе, им придется делать это за свой счет. Ну и последние ученые утверждают, что отсыпаться по выходным полезно для здоровья. Китайские специалисты провели опыты на добровольцах, проанализировали их 8-летние графики сна и выяснили, у тех, кто мало спал 5 дней в неделю, но высыпался в выходные, показатели такие же, как у тех, кто нормально спал все 7 дней. А вот у тех, кто не отсыпался, наблюдались проблемы со здоровьем, в том числе нарушение сердечного ритма. Ранее медики заявили, что здоровью вредит как слишком короткий, так и слишком длинный сон. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Сломан телефон или бытовая компьютерная техника, сломана машина, твой автомобиль, без которого жизни ты не представляешь. Все в итоге можно починить, в конце концов, купить новое. А вот когда сломана любовь, и не починить ее, и не купить, только ждать, когда еще одна такая же сильная любовь у тебя появится. Так что берегите любовь, пусть ничего и ни у кого не ломается, работает исправно, а любовь в сердце с каждым днем только становится сильнее и сильнее к вашему избраннику или вашей избраннице королеве красоты. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет. До 8 утра по Москве. Я и вы только вместе.

0: моя.
1: Буквально на днях видел на улице счастливых шумных ребят с колонками в руках, выпускников школ с ленточками такими красными через плечо и надпись «Выпускник 2026». И подумал я, Крылов Илья, в этот момент, о да, и у меня была такая же вот точно юность. И звук на всю мы ставили на наших музыкальных центрах, и колонки в окно выставляли, и до утра всему двору не давали спать и устраивали уличные дискотеки. Ну, что мы тогда слушали? Под что плясали? Под «Иванушек», «Руки вверх». Кстати, «Света» тоже была у нас на кассетах, а потом и компакт-дисках. Вот давайте певицу Свету мы сейчас и послушаем на русском радио. С кем-то из вас вспомним нашу юность.

0: Дома на русском.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

любит ее, она любит его, а все остальное неважно. Владимир Пресняков и его муза прекрасная Наталья Подольская вместе навсегда. И на премии нашего музыкального канала РУ-ТВ артисты получили заветные самовары. Довольные, влюбленные, чего и всем вам мы желаем. Кстати, все самые яркие кадры церемонии мы уже выложили во все соцсети.

представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: радио.
1: Что слушает страна? Любимая.

Вспомнился мне один журнал из моего детства, конца 80-х. Там был главный герой. «Сто бед» он назывался. И куда ни пойдет, не поедет, вечно с ним какие-то беды приключались. Поэтому и «Сто бед». Ну, а нам ни вообще, ни сегодня особенно никаких бед, проблем, а только приятные обязанности. Ну, там шашлык на мангале вовремя перевернуть, чтобы мясо не подгорело. Или съездить в магазин за покупками, на стол, в гардероб, для дачи любимой. Вот опять же, можно и бассейны уже там ставить, если не поставили, и готовиться к лету. Мы от него буквально в шаге, ровно одна неделя, и все лето наступит. Ждем встречи с ним. Ну а пока, прямо сейчас у нас встреча с группой «Рефлекс». Илья Крылов у микрофона. Всем большой привет.

снегирей не видел, я Крылов Илья. Ну и правильно, не время им сейчас в наших краях летать, обитать. А вот каких-то диковинных птиц в парках я уже наблюдал, да. Так и не понял, правда, что это за птички были, но очень красивые. Ну, прямо стайкой они по лужайке бегали, там что-то вкусно ели. Да, теплое время года. Больше птиц, больше цветущих деревьев и цветов на клумбах. Ну и на русском тоже много теплых южных песен. Скоро послушаем Диму Билана, Артура Пирожкова, Алсу. Ну а прямо сейчас развлечение, которое дошло до наших дней. Часто наблюдаю прям целыми семьями, с детьми и взрослыми. Кто-то из нас в облака запускает бумажного змея.

0: Счастье, как известно, в мелочах. Находим его там и получаем удовольствие от жизни, от того, что и где с нами происходит. Скоро на русском радио «Стол заказов». Ищите счастье в любимой программе и делайте счастливыми своих близких. Передавайте им привет и можете присылать поздравления, если вы или друзья что-то отмечаете сегодня. Наш номер 8-916-003-105-7. И пишите также в ВК и Одноклассниках русского. В 2 часа по столице начнем «Стол заказов».
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добро пожаловать в воскресный стол заказов. Давайте отдыхать, давайте передавать друг другу привет и делиться своим самым лучшим настроением. Оставляйте сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте Русского радио и пользуйтесь активно номером для всех мессенджеров 8-916-003-105-7. Меня зовут Илья Крылов. Здравствуйте. Читаю первые послания этого часа. Доброй ночи, Русское радио. Я передаю самый большой привет своему парню Али. Говорю, ты самый лучший, заботливый парень на свете для меня. Я тебя люблю, мой принц Али, твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Дальше. Доброй ночи, Илья. Рада вас слышать. Спасибо, приятно. Пламенный привет любимому Анатолию. Сегодня ночная смена. Пусть сегодня утром в каждое сердечко зайдет солнышко и принесет радость и счастье. Подпись Елена. И еще Кристина Борисова такое написала в ВК Русского радио. Хочу передать привет своему прекрасному молодому человеку Кириллу. Спасибо тебе за твою любовь, заботу и поддержку.
0: На Русском радио «Стол заказов».

Смеяться, не плакать, так что мы выбираем первый вариант. Только улыбки на русском радио в столе заказов от Андрея Васильева. Я получил такое письмо. Огромный питерский привет и доброй ночи всем слушателям нашей любимой волны 105.7, любимых голосов, любимых диджеев, как наш рулевой нашей лодки. Все будет хорошо, Илья Крылов. Ой, спасибо большое, что так написали. Всем коллегам приветище от Андрея. Отличного настроения выпускникам школ. У нас скоро Алые паруса. Чудесный праздник. Да, Алые паруса. Это просто незабываемо. Дальше. Илья, доброй ночи. Здравствуйте. У меня ночная тишина. Очень красиво сейчас. Кофе, музыка русского и замечательный Илья в эфире. Елена, Екатеринбург. Ребята, не перехвалите. Я, конечно, буду стараться. Очень приятно. Спасибо за ваши слова. Еще раз говорю. Здравствуйте. Большой привет сыну Кириллу в город Знаменск. Бассейн уже поставили. Ждем домой. Марина Клименко написала это послание. И хорошо, там вам в бассейне, Марина, сыну вашему, всем остальным домочадцам поплавать на улице, на свежем воздухе, да, когда бассейн вот стоит на своем участке. Это же просто прекрасно. Отдыхаем дальше.

0: заказов на русском радио.
1: Ну что ж, продолжаем наше общение. 8-916-003-105-7. Макс русского радио, мессенджеры, ВК, одноклассники. Скорее пишите. Меня зовут Илья Крылов. Вот такое сообщение я вижу. Доброе утро, русское радио. Передайте, пожалуйста, привет коллективу кафе «У тещи», город Лысьва, Пермского края. Девчонки легкой смены, хорошего настроения. Спасибо, русское радио. Вы лучшие коллега по цеху. Так, доброй ночи, русское радио. Всегда вас слушаем. Молодцы. Продолжайте в том же духе. Передайте, пожалуйста, привет другу Саше Дикитаеву от СНТ «Березка». Слава и Маша отправили послание. Всем слушателям и сотрудникам русского радио желаем доброй, теплой ночи. Мы, опять же, Маша и Слава из СНТ «Березка», поселок Воровского, желаем всем классного лета, море солнечных лучей и океан незабываемых впечатлений. Хоу, от Марии это было.
0: Русское радио.

0: спасают, помогают, сгрустнулось, и тебе доброе слово сказали, и уже приятнее стало, спокойнее. Много добрых слов в столе заказов на русском. Пишите на 8-916-003-105-7. Еще можете зайти в ВК и Одноклассники Русского радио и написать там. Я, Илья Крылов, все читаю. Доброе утро городу Уссурийску. Всем хорошего настроения. Привет сыну Илюше от Евгении. Дальше. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет моим пассажирам. Всем таксистам Ставрополя. Хорошей работы, Сергей из Ставрополя. Отправил это послание. Доброй ночи, Русское. Наконец-то закончен учебный год. Поздравляю всех родителей и учеников невыпускных классов. Можно расслабиться, выдохнуть и насладиться летом. И любимой музыкой любимого Русского радио. Большой привет доченьке Кристине, передавала Екатерина. И еще доброй ночи, Русское. Другу Роману от Анны передайте привет. И всем пожелайте хорошего воскресенья.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Очень сложно.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Летят и летят ваши воскресные сообщения в стол заказов на Русское радио. Вы большие молодцы, что пишете, не спите или уже проснулись на Дальнем Востоке. 8-916-003-105-7. Наш номер во всех мессенджерах Русского радио. Виталию Манкевичу большой привет. Скоро домой, не грусти. Поддержка это была от Жалиля. И Русское радио присоединяется тоже. Виталю поддерживает. Дорогой Русское, просим передать привет нашему слесарю Степану из Ельца. Пусть он скорее достроит свой сервис. Подпись девчонки из бухгалтерии. Доброй ночи, Русское радио. Привет вам. Вы самые лучшие. Пожелания Юли, Лизе, Димке. Хорошо отдохнуть в это воскресенье. Люблю вас всех. Роман. Илюха, это ко мне обращение. Спасибо за отличный эфир в эту бессонную ночь. Русское радио, вы лучшие. Держим марку. Всем любви, всего самого наилучшего. Мария, а вы у нас самые лучшие слушатели. У нас, у ведущих Русского радио, ни у кого таких нет, вот честное слово. Спасибо, что вы проводите время и в будни, и в выходные особенно, и в праздники, и во все дни, круглый год. На волне Русского радио. Молодцы, браво.
1: Стол заказов Русского радио.

0: каждому и каждой из вас я, Крылов Илья, дарю минутку, чтобы смогли вы приветы свои передать. Пишите в стол заказов. Доброй ночи, СНТ «Березка». Снова на связи. Ребята, я так понимаю, под каждой березкой у вас там в СНТ приемник стоит и русское радио играет. А потом под этими березками сколько грибов вы там соберете, а? Благодаря эфиру русскородиному. Итак, пожалуйста, нашим дочкам можно привет? Отдыхаем по отдельности. Вы лучший, Вячеслав. Можно, нужно, дочкам вашим отправляем приветы. Дальше. Доброй ночи из города Мытищи от Юлии Чеботарь для любимого мужа Сергея и кумы Ирины, наших детей Дарины, Димы и маленькой Верочки. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио. Скажите, пожалуйста, что я люблю своего мужа Вячеслава по фамилии Ким. Жена Людмила отправила это послание на 8-916-003-105-7. Вы тоже отправляете на этот номер и еще заглядывайте в «Контакт» и «Одноклассники» русского радио.
1: Русское радио. Скоро ли?

0: поем, танцуем, общаемся дальше в столе заказов на Русском радио. Здравствуйте, русское, большой привет из Комсомольска на Амуре всему локотеху, особенно электроаппаратному цеху. Легкой и позитивной смены вам от Лены был привет. Русская, передайте привет дочери Анастасии. Спокойной смены, люблю тебя, мама Ира. Дальше дочкам Валерошки и Нюсеньки большой привет. Сегодня мы на отдыхе. Мелкие вы лучшие, как и наша любимая русская радио. Подпись родители. Родители, спасибо, нам приятно. И деткам вашим, конечно же, тоже. Татьяна передает привет Никите, Софии и Насте. Желает им хорошего настроения. Классно отдохнуть в Нижнем Новгороде. И привет, русское радио. Большой привет родителям Валентине и Анатолию. Сестричке Аните. Хороших вам выходных. Это было от Настасья.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это
3: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио.
5: Да.

0: русском зажигали. Повторим теперь уже в 14.00 по Москве. А пока я, Илья Крылов, дочитываю сообщение этого часа. Привет, русская. Поздравьте, пожалуйста, нашу подружку Наташу Дерябину с днем рождения. У нее сегодня юбилей. 40 лет, вся жизнь еще впереди. Пусть не унывает, улыбается чаще. От друзей это было. Дальше из Казани привет Казанскому хлебозаводу номер 3, цеху 3, экспедитору Мире, которая работает не покладая рук, раздает ромбабы и кексы. Как это вкусно звучит. Мира, пошли гулять, так и лето пройдет, Денис написал. Ну, если работать и ни о чем другом не думать, лето действительно пройдет. Есть время для работы и для отдыха, так что время для отдыха цените. Доброй ночи, огромный привет любимой Бубочке передайте. Любимка, я тебя обожаю. Дима, Красноярск. И Романа Кабирова, с днем рождения поздравляем. Всего самого наилучшего, радостных моментов и рядом только близких, нужных людей. От друзей было послание.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.